Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Рекорд!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели. Да я не отдыхал.
3: Не отдыхал вообще?
2: Да кому оно надо отдыхать?
3: А почему не отдыхал?
2: Я пытался работать. То есть я и не работал, получается. А что же я делал-то?
3: Ничего не получилось, да? Ничего не вышло? Не в этот раз?
2: Да нет, слушай, в принципе, все было неплохо. Погодка радовала, сделал пешую прогулку.
3: А себе, надеюсь?
2: Ну, конечно.
3: Или заставил кого-то. В общем, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа. У нас ожидается рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. И игрушка за приставы и каперов. Скорость звука сегодня сыграем. Ватафакты в двойном размере. Горячие новости. Все это впереди. Как обычно, начинаем с рубрики «Есть повод» на 10 уже августа 26 года. Понедельник, день попутного ветра.
2: Кто такой попут и почему у него есть ветер? Хотелось бы узнать.
3: День заботливого мужа сегодня.
2: И незаботливый муж такой говорит: мне все равно, делай, что хочешь.
3: Всемирный день льва. World Lion Day, так и называется. 13 лет как празднуется.
2: Поздравьте своих львиц тоже.
3: День харизматичных личностей сегодня. Харизма.
2: Ну, не празднуем.
3: День гирьевого спорта.
2: Ничего себе, поднимите 2-3 гирьки.
3: Так, а день долгих проводов сегодня еще у нас, что тоже прикольно.
2: Это получается, гости не уйдут сегодня, потому что вы же долго провожаете.
3: Международный день биодизельного топлива сегодня.
2: Это что-то из вашего?
3: Так, смотри, у меня два варианта. Либо какое вы топливо, либо какой вы спортсмен.
2: Слушай, а помнишь, мы однажды обсуждали, и я сказал, что этот день будет. Какой вы ветер? Муссоны мы обсуждали, еще какие-то.
3: Как будто бы больше мы и не знаем. Давай, каким спортсменом вы с утра себя ощущаете?
2: А, какой вы спортсмен.
3: Конечно.
2: Отлично.
3: Ну, пора бы. Кто к спорту не приобщен, так прямо сейчас можно немножечко к нам приобщиться, к голосовым сообщениям в чат мобильного приложения Рекорда записать, какой вы спортсмен.
2: Сейчас, я шахматист, Е2, Е4.
3: Убил. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 августа, прямо сейчас.
2: Овны, инструкция поможет вам разобраться в диком количестве информации, которая на вас сегодня свалится.
1: Тельцы, сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя.
2: Близнецы, сегодня опасность лишиться крыши приобретет угрожающий характер.
1: Раки, сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно.
2: Львы, вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного решения. Оглянитесь назад, еще есть время все изменить.
1: Девы, сегодня на вас могут напасть непрошенные гости.
2: Весы, единственным островком спокойствия сегодня будет для вас оставаться самим собой.
1: Скорпионы, сегодня вам не стоит быть излишне подозрительным.
2: Стрельцы, сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов.
1: Козероги, члены вашей семьи тоже люди, иногда нуждаются в свободе действий.
2: Водолеи, сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись.
1: А рыбы, сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
5: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом». В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара Пробег». Московское шоссе 105, 8-831-2-6-0.
12: «Агат. Покупай выгодно».
13: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
14: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
15: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
16: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
17: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой же вы спортсмен? Расскажите нам этим утром. Мы же представляем, фантазируем, да, можно и не являться спортсменом, но голосовое записать в чат мобильного приложения Рекорда, а почему бы и нет?
2: Может быть, заодно для себя что-то новое откроем и уйдем в этот спорт.
1: Да, пока к новостям. Тюрьма лечит СДВГ и думскроллинг.
2: Да, согласен.
1: Американец, в общем, провел в тюрьме 4,5 месяца, немного, да, и обнаружил позитивный эффект от заключения своего. По словам экспериментатора, так его уже назвали в сети, он внезапно обнаружил, что способен долго концентрироваться, читать большие тексты, глубоко размышлять без постоянного желания отвлекаться как-то. После освобождения эффект на какое-то время сохранился даже. Мужчина гулял без телефона, почти не интересовался соцсетями, короче, в общем, проводил время, наблюдал и так далее. Затем ему попался в руки телефон, и все опять пошло по новой. Он говорит: ну, ребята, ну реально, это действительно плохо. Я побывал 4,5 месяца без этих всех гаджетов, и мне лучше.
2: Надо всем в тюрьме посидеть? Он на это намекает, что ли?
1: Нет, я просто, если избавиться от телефона, то видишь, даже может что произойти позитивно.
2: Но еще бы ему было не до... Что это такое? Не до телефона. Он все 4 месяца ходил, оглядывался, спал очень чутко. Делал заточки с зубной щетки.
1: Может быть, он забыл какой-нибудь план, да, опять рисовал, там, как ограбить банк. Там,
2: да, наверное.
1: Не до телефона. А потом, когда гаджеты пригодились, он такой: о!
2: Шахматы сделал.
1: Рилсы.
2: Да, такой. Так можно же в интернете посмотреть, как грабить банк. Он первый раз там и смотрел через нейронку.
1: Ну, вообще, задумка интересная. Я думаю, к следующему лету, а может быть, уже открыты вот эти лагеря различные, где у тебя гаджеты забирают, да, и скажут: давай-ка, картошку сажай.
2: Слушай, ну это прикольно, когда тебя отлучают от телефона, но это не заключение в тюрьме.
1: Да.
2: Ты же туда за что-то попал.
1: Нужно просто сдать телефон.
2: Да.
1: Постараться.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал добиться безоговорочной капитуляции Киева вместо перемирия с Украиной. Депутат также предложил отвергнуть инициативы Турции о моратории на боевые действия, заявив, что временное прекращение огня даст ВСУ возможность восстановить силы. Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие сайт Центробанка России, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что на их имя якобы оформили кредиты, после чего предлагают взять новые займы для защиты денег. На самом деле полученные средства переводятся мошенникам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Эфире.
1: А мы обсуждаем этим утром, какой же вы спортсмен, тем более в день-то спорта, да? Поэтому давайте послушаем ваши голосовые сообщения. Вот с Макса мы и начнем.
2: Всем привет, всем доброе утро. Слушайте, я с утра, наверное, спортсмен, который играет в бильярд. Хожу что-то непонятно чего вокруг стола, не понимаю, что делать. И только через какое-то время начинаю просыпаться и заниматься своими делами.
1: Они реально такие вот ребята, которые ходят такие, так, свояк забить или об свояка?
3: Это если русский бильярд.
1: Если русский бильярд.
3: Тогда очень много бильярдистов.
1: Я думаю, они ходят, еще вспоминают, так, мои, значит, полностью цветные или с полоской, если и пул.
3: Каких больше, те и мои. Я говорю, так вот каждый второй бильярдист такой, хоть что-то шарами.
1: Классно, классно. Хорошо, Ленуська записала голосовое, послушаем ее.
4: А может, я бегу? Доброе утро. Я, конечно, шахматистка, потому что я на любой ход соперника отвечаю матом.
3: Жестко.
1: Все просто и понятно, Кристик.
5: Я сегодня спортсмен по названию Гребец, а точнее Гребчиха. Энергичная, позитивная. Гребу на работу. Надеюсь, гребут все остальные. Будем разгребать насущные дела. И все у нас получится. Хорошего дня и доброго вечерочка.
1: Доброго вечерочка.
3: Ну тут всем главное грибцы. Не огрести на работе еще.
1: Да, то мы все будем грибцы. Ленуська к нам вернулась.
4: А может, я бегун, спринтер. Допустим, сегодня я перед работой успела побегать. Не забывайте, кстати, утюги выключать.
1: Вот сейчас полстраны, представляешь, полицейский разворот, утюг, плойка, что
3: это,
1: там еще?
3: Ничего себе, это с утра еще кто-то гладит. На это есть время.
1: Ты только этому удивился, да?
3: Я очень сильно этому удивился.
1: Алешенька, сынок.
6: Доброе утро, парни.
1: Привет.
6: А я йог. Йог и встать не могу.
3: Йог, макарек.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
6: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
7: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
8: Утро в семье Драйвовых.
9: Пора вставать в школу.
8: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
10: Набор уже открыт.
11: Погнали!
12: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
13: Без возрастных ограничений.
14: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно. Перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Паузбербанк. ОСЗК МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
17: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
18: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
19: За ними стоят серьезные люди.
18: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
20: Опять кого-то спасать.
18: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
21: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Record.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте за несколько минут мы пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Начнем с Центробанка. Регулятор опубликовал резюме июльского заседания по ключевой ставке. Если коротко, то инвесторскую эйфорию несколько остудили. Да, ставку в июне неожиданно для всех снизили до 14%, вы помните. Но быстро двигаться дальше ЦБ не готов. Причина банальна – инфляция. Главным сюрпризом стал рынок топлива. Цены на бензин в июне-июле разогнали общую инфляцию до 6%. Из-за этого ЦБ повысил прогноз на этот год до 6-7%. Теперь среднюю ставку на 26-й ждут около 14,5%, а к целевым 7,5-8,5% мы вернемся только в 2029 году. Ждать надо долго. Снижать ставку будут крайне осторожно, тем более, что прогноз по росту ВВП на этот год аналитики ЦБ тоже подрезали. Теперь он между 0% и 1%. Теперь про нефть. После бурных движений на этой неделе рынок немного успокоился, но расслабляться рано. Любые новости с Ближнего Востока мгновенно отражаются на котировках. Brent пытается расти к $83 за баррель, но если смотреть на статистику за всю неделю, котировки теряют около 8%. Это все из-за переговоров Ирана и Омана по проходу через Ормузский пролив. На этом фоне США в июле впервые с 1985 года вообще прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии, переключившись на Венесуэлу. Для России это суета в плюс. В июле нефтегаз базовые доходы бюджета подскочили до 934 миллиардов рублей. Это максимум за год, пусть и ниже прогнозов аналитиков из Рейтер аж на 300 миллиардов. Июльская добыча в РФ тоже выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 9 миллионов. Так что за каждым новым нефтяным заголовком инвесторы очень внимательно следят.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Кстати, о рубле. Несмотря на высокую ставку, национальная валюта продолжает слабеть. Доллар за два месяца подорожал на 10 рублей, превысив на внебиржевом рынке отметку 82. Аналитики из инвестбанков называют это нормализацией после аномально крепкого курса. А причин тут много. Brent в июне падало до $71, экспортная выручка снизилась на треть, ну а импортеры увеличили спрос на валюту на 24%. Сюда добавьте дефицит юаней, поднявшие межбанковские ставки до 9% и рост импорта бензина после атак на наши НПЗ. Поэтому валютный рынок остается главным источником неопределенности для инвестора. Еще одна важная точка недели – это, конечно, сезон отчетов. Компании начинают раскрывать результаты за первое полугодие. Уже отчитались Ростелеком, Юнипро и ТГК-1. Впереди отчет от Т-технологий и X5. Инвесторы следят, как бизнес выживает в эпоху дорогих денег. И выживают, к сожалению, не все. На рынке гремит дефолт Евротранса по облигациям, из-за которого акции компании обвалились на 11%. Вдобавок еще и бизнесу слегка закручивают гайки новыми правилами, хотя для клиентов они скорее в плюс. С 1 августа ЦБ взял под контроль рассрочки, запретив скрытые комиссии, а с октября маркетплейсы начнут штрафовать за необоснованные блокировки продавцов. Но если смотреть на рынок в целом по итогам недели, то картина интересная. Индекс Мосбиржи пытается прорвать уровень сопротивления в 2300 пунктов, но пока как-то слишком робко. Помогают рынку слабый рубль и приток дивидендов от Сбера и Транснефти, которые инвесторы спешат вложить обратно. Но свободные деньги на выкуп просадок у людей рано или поздно закончатся, а фундаментальных причин для роста пока что маловато. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть и данных по инфляции. Так что за ценниками на заправках и графиком индекс сейчас одинаково пристально следят и водители, и инвесторы. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Ну, не совсем в этом составе, но доброе утро. 8.00 в Петербурге по московскому времени, и в этом часе игру не пропускайте.
2: Слушайте, на ментальное присутствие никто не отменял.
1: Моментальное.
2: Кофе на ментальном молоке. Такое существует вроде как.
1: Это у тебя в офисе должна быть корова. Кофе на моментальном молоке.
2: Она такая, ну я ничего не дам. Я как бы присутствую, но меня здесь нет.
1: Это когда корова поработала, у тебя уже такая, нет, мне нужна 13-я зарплата.
2: Представляешь, просто если написать на кружке молоко. Да, ну там есть, но ты же не докажешь, что он нет.
1: Не знаю. Про игрушку не забывайте в этом часе, как говорили ранее. Устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Очень даже пригодится, если вы приз хотите и в прямой эфир попасть тоже.
2: О, да.
1: Пока.
2: Я всегда радуюсь.
1: Я под стол загляну, подождите.
2: Я не настолько радуюсь.
1: Итальянец едва не выбросил выигрышный билет на 1 000 000 евро. Представляешь?
2: О, por favore.
1: Por favore. Недавно это произошло. Мужчина решил, что проиграл, увидев надпись «Не подлежит выплате». Это было написано на билете, да? Но оказалось, что выигрыш просто нельзя забрать в этом киоске. Вот и все. Спасать билет пришлось компании по вывозу отходов. Они отследили его до свалки и нашли. Они вернули билет на 1 000 000 евро.
2: Гражданину, который...
1: Гражданину, конечно. Но я думаю, гражданин как-то отблагодарит.
2: Я думаю, там такая простава должна быть. О, челик, давай.
1: Не было никогда, да?
2: Ну, ты выиграл лям. Будь добр, соточку тысяч потратить на то, чтобы пацанам устроить банкет. Каждому по мобиле.
1: Меня здесь дважды удивили иностранцы. Лично меня. Это то, что он выбросил билет, да, не дочитав все условия. Хотя все совпало остальное, да, по идее. Он же цифры сверил. Все, я победитель. И второй момент, что вот обслуживающая компания, вот эта, которая возила мусор, помогла ему, действительно, говорит, отследили путь и так далее. Удивили.
2: Ну, тут одно из двух. Первое, либо это сознательность людей, которые работают.
1: Либо
2: боязнь, правосудия.
1: Какого?
2: То есть он же может подать в суд на то, что компания не пошла ему. Ну, я их законов не знаю, возможно.
1: Да, ну, вряд ли, ты же сам выкинул этот билет, он же сам это понимал. Просто он обратился, он уже думал, что ничего не случится.
2: Я тебе напомню одну вещь. Я продала квартиру под воздействием ментальных сил. Инопланетяне заставили меня. Это было 4 года назад. 4 вот года назад я была сумасшедшая.
1: В общем, мы не это будем обсуждать, а иностранцев. Вот о чем мы говорим. И сегодня тема обсуждения. Чем вас удивляли иностранцы? Вот тебя чем удивляли иностранцы?
2: Присутствием. Не, один из иностранцев, я знал, что он с какой-то европейской страны, да. Идеальным знанием русского языка. Он говорил не докопаться. Я говорю, он очень просто похож вот на европейца. Так. Нет. Вот он
1: выучил,
2: есть.
1: Да?
2: Просто вот знает, представляешь?
1: Будем обсуждать, друзья, чем вас удивляли иностранцы. Может быть, в их стране, может быть, в нашей стране. Везде, где вы их встречали, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: На Рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: А мы обсуждаем, чем вас и как, самое главное, удивляли иностранцы. Вот какая история. И есть история интересная от Андрея Кош 73, самая пикантная, из которых я нашел на данный момент. Стас, тебе понравится. Работаю так. В такси, говорит, один год у нас в городе проходил чемпионат мира по хоккею с мячом. Так вот, приходит заказ от одного бара до отеля на другом конце города. Сели двое из Норвегии. И на ломаном английском объяснили мне, что они сначала хотят в стриптиз, а уже потом в отель. Как я их понял. Сам не знаю, но понимал как. Из стриптиза они вышли, спустя час, видимо, ждал Андрей. И всю дорогу спорили о размере груди девушки, которую там увидели. Так. Один говорил, что груди большие, второй говорил, что груди маленькие. Small tits.
3: После чего он... после чего он сказал, давайте вернемся, посмотрим.
2: Да, мы не поняли, давайте-ка еще разочек. Ну, интересная история, да? Перед чемпионатом мира 2018, пишет наша слушательница, футболу думала, что самыми пьющими иностранцами будут англичане. Как же я офигела, когда в первый же день турнира увидела, как на одной из летних веранд сидело около 20 шведов, подтягивающих пенное. Ну, 20 шведов не так много.
3: Да, было как-то время, когда к нам пришли 20 шведов. Не так уж и страшно.
2: Когда-то их и больше приходило.
3: Да, тоже с ведрами какими-то на башках вот это вот там что-то там хотели.
2: Граф Чесночников рассказывает, один полиглот, француз, на заводе в Калуге, на 8 языках разговаривает, не в совершенстве, но довольно-таки хорошо, зато с испанцев ржал, научил их русским ругательным словам, вот, они потом задолбали на матерном здороваться со мной же.
3: Это кто тогда рассказывал, что иностранцы некоторые, которые умеют говорить по-русски, что они используют маты, не как маты, а как вот связующие слова, это же, ну, это прекрасно.
2: Наши рассказывают только сам мат, да, но не объясняют, как его использовать.
3: Конечно,
2: это же целое
3: искусство. А там же производные могут быть, словосочетания целые.
2: Конечно, там же нужно придумывать иногда,
3: смысл,
2: чтобы удивить всех, и коллег в том числе.
3: Да, есть же состав, ну, короче, надо открывать это, курсы.
2: Это целая культура, на самом деле. Действительно, русские поэты, умеющие это делать.
3: О, это, конечно.
2: Там у Пушкина, почитайте, есть отдельный сборничек.
3: Могуч и богат русский язык.
2: Как теперь тяжело сдерживаться, да?
3: Хочется, как бы сказать, от души.
2: Продемонстрировать вот эти таланты, да?
3: Это да.
2: Друзья, обсуждаем, чем вас удивили иностранцы, удивляли ли вообще. Пишите эти истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
7: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Угрейн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
2: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. «RekaNN.ru».
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: прямо сейчас нужно. Просто необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра», если вы хотите забрать приз от вейкаперов, конечно же, и оказаться в прямом эфире. Привет и передать коллегам, привет и передать семье, самому побывать в эфире и сказать: «Я был в эфире Радио Рекорд».
1: Да.
0: Ждем.
1: Попросить чего-нибудь. Помогите.
0: Да, помогите. Пока обсуждаем. Обсуждаем иностранцев, которые вас как-то удивили. Да, вот Руслан прислал нам голосовое сообщение. Нас это радует. Голосовые слышим, сразу ставим в эфир.
2: Добрый день, Рекорд. Иностранцы меня удивили, когда они сошли, была остановка, сошли с вагонов зимой и начали купаться в снегу на перронке. А на этой перронке ходят собачки тоже в туалетах.
1: Куда-куда?
0: В туалетах.
1: В туалетах.
0: Красава, Руслан.
1: Хорош.
0: Спасибо тебе. Поехали дальше. Александр рассказывает. Всем привет. На этих выходных получал удостоверение промышленного альпиниста. Надо было принести две фотографии. 3x4. Один иностранец принес свои семейные альбомные фото. Удивил всех, особенно инструктор. Выбирайте.
3: Вот это я маленький, вот это с мамой, если хотите. Хотите с братом? Мы вдвоем будем работать.
0: Так, у нас в бригаде, Андрей рассказывает, работают иностранные специалисты из Индии. Так вот, моясь в душе, они не снимают нижнее белье с носками вообще никак. И стирают их прямо на себе. Всем, говорит, хорошего дня. Удобно, удобно.
1: Слушай, для них, в принципе, чистая проточная вода, как бы, ну, явление. Mm-hmm. Будь добр.
0: Я учился в Институте международных связей, рассказывают нам, и к нам приезжали японцы по обмену опытом. Так они удивили тем, что у них вся поездка была чуть ли не по минутам распланирована. Но мы, русские студенты, сломали их планы.
1: У японцев все четенько. Факт, который, наверное, уже звучал у нас, что в Японии, если поезд опоздал...
0: Так.
1: Да, и ты из-за этого опоздал на работу, то вокзал официально выдает тебе бумагу, что ты опоздал по их вине, чтобы тебя не наказывали на работе. Там все поминутно расписано. Красавчики!
0: Татьяна пишет, до 22 года была в Риге, Латвия, и как же я удивилась, когда поняла, что большинство латышей говорят на русском. Как ни пыталась перейти на английский, чтобы попрактиковать, бесполезно. Видят, что русские упорно говорят с тобой на русском.
1: Боятся. На всякий случай учат.
0: Так, поехали дальше, что у нас еще есть. Мне нравится, Дмитрий рассказывает, культура многих иностранцев, которые к нам приезжают, а культуру свою оставляют дома. Это где же, интересно? Где же что-то произошло? Нужны подробности от тебя, Дмитрий.
1: Да, многие же такие есть.
0: Розовый Кусь нам рассказывает. Розовый Кусь.
1: Галочку ставлю.
0: 5 лет прожил в Майами. Удивили афроамериканцы, когда узнавали, что я русский, относились как к своим и всегда хотели меня угостить. Интересно, вот этого
1: за не добро. Уважают.
0: Мы тоже рэп, что ли? За рэп, что ли?
1: Мы знаем, кому спасибо. Тимати, спасибо тебе, что съездил, прославил.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Для осужденных по уголовным статьям, находящихся за границей, ведут ограничения, включая заморозку счетов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким гражданам также ограничат получение государственных и муниципальных услуг онлайн, регистрацию в качестве ИП и самозанятых, использование электронной подписи, заключение сделок по доверенности и ряд других действий. Российские туристы во Вьетнаме столкнулись с массовыми проверками на наркотики. В Дананге полиция в рамках крупной операции останавливает прохожих, проверяет дома, пансионаты и гостиницы и требует сдавать анализы в присутствии правоохранителей. По данным СМИ, за сутки тестирования прошли около 1300 человек. 87 из них дали положительный результат. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с использованием государственной символики. Кроме того, Российская федерация признана единственной организацией, представляющей Россию в Международной федерации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Бесплатно.

0: новым городам. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.
1: Дэнс!

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Ну, вот такая сейчас будет. И будет для Сергея. Сережа, привет.
2: Вейкаперы, очень рад вас слышать.
1: И мы очень рады слышать тебя, Сергей. Из какого ты города?
2: Я из города Дмитров, Московская область.
1: Круто, Сереж, мы здесь обсуждаем иностранцев, которых мы встречали и чем они нас удивляли. У тебя есть история какая-нибудь?
2: Иностранцы? Да. Ну, работал, так, выходила иногда в Индии с рабочими. Uh-huh. Очень интересные люди, очень отличаются от нас.
1: Я понял, давай. Вы с депутатом созвонились, нет, Сергей. Нет,
3: знаешь, как будто бы...
1: Интересные люди отличаются от нас.
3: Есть что рассказать, такой, да. Так, здесь...
2: Менталитет другой у них.
3: Такой, так, здесь они кобру съели, там это вообще нельзя рассказывать. Там я нет, виноват.
2: У них очень приторная еда.
1: Вот, уже интересно. Сереж, ну ладно.

0: Не про это. Играть будем сейчас. Игрушка у нас называется «Скорость звука». Музыкальный редактор испортил как-то композиции, да, исковеркал их, а тебе нужно отгадать, что же это за композиция. Название сообщить нам, либо самого исполнителя, либо пропеть эту композицию. Их всего три. Если одну угадываешь, то приз твой. Правила тебе понятны?
1: Очень понятно.
0: Все, тогда поехали. Слушай внимательно первую композицию.
1: Группа «Мода», «Антвай Полицай».
0: Ну, драйфир, бригадир, конечно же.
2: Хорош.
1: Да, из 90-х.
0: У Стаса на звонке стояла.
2: Вообще, шаду. Я до сих пор ее иногда возвращаю. На определенных друзей ставлю.
0: Ну, классно, сразу, с лету. Сереж, мы тебя поздравляем. Приз твой от твоих каперов и Радио Рекорд. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Не знаю. Всем привет, особенно вам. Очень позитивное утро всегда у вас. Всегда вас слушаю.
0: Ну, на это...
1: Просто заряжает энергией на целый день.
2: Ну, спасибо.
0: Круто, спасибо. Нам нравятся отзывы онлайн, когда вы нам говорите. Очень приятно, наше сердечко греет. Вейкаперы, ловите у нас игры и розыгрыши, и призы. Ой, не знаю, что еще сказать.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-Крепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
11: «Агат. Покупай выгодно».
12: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
13: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Паузгарбанк. ОСЗК МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
16: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мы продолжаем обсуждать иностранцев, которые как-то вас удивили, да, что происходило, что они творили, что делали. Конечно же, ваше сообщение в приоритете. Итак, Сергей рассказывает. Отдыхали в Египте. По соседству в отеле отдыхала пожилая пара из Германии. Они никуда не ходили, проводили все время у бассейна при отеле. Дедуля все время с пенным смузи. И вроде бы ничего плохого, но бабуля всегда была только в нижней половине купальника и ходила, загорала с таким видом, как будто она голый король. А выглядела это, будто у нее спереди висят два пустых рюкзака.
1: Такой, идешь такой, а что ты знаешь о бобрах конкретно? Ну, а хвосты у них такие интересные.
0: Бабуля, да, такая? Да, а что ей терять, правильно? А, ничего, уже не стесняется.
1: Как шторки закатала такая, знаешь.
0: Об этом можно рассуждать вечно. Да, поехали.
1: Вообще, в принципе, пожилая немецкая пара.
0: Кот Котов прислал нам голосовое.
2: Всем привет. Прикольно было, когда мне показывали негры, как они на море загорают. И это реально круто. Они загорают.
1: Видимо, загорели.
0: Возможно, возможно. От Данилы голосовое сообщение.
3: Участвовал в стройке Крымского моста. Когда устанавливали арки, к нам приехали, ну, со всего мира помогать. Бельгийцы, когда увидели, как наши ребята работают с кувалдой, с арматурой, подняли пальчики вверх и кричали: «О, Russian Power! Russian Power! Good, good!»
0: Russian Power! Good, good! Good, good. Я буду так здороваться теперь. Меня будут спрашивать.
1: Ну, я футболку теперь такую сделал.
0: Russian Power, good, good, good. Хорошо. А поехали дальше. Так, работал на стройке. Слезы Москвы нам рассказывает. Пригнали китайцев. Кроме риса, у них из еды ничего не было. Крысы на стройке пропали через неделю. Местный пес от охранников не отходил ни на шаг, так как было две попытки его съесть.
1: Реально.
0: Это на полном серьезе. Здесь нет никаких эмодзи, ничего. Слезы Москвы нам рассказывает.
1: Это представляешь, идешь такой по стройке. Говорит, слушайте, а почему у вас там 9 китайцев едят плов? Он говорит, странно, вчера их было 10 и рис.
0: Чернее шутки еще сегодня не было.
1: Было там про тех, кто загорает, вот эти вот ребята.
0: Друзья, обсуждаем иностранцев, чем они вас удивили. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Вейкаперы! На рекорде!

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Ну, почти все, правда. Никита и Стас, всем привет, 9.00 в Петербурге по московскому времени. И впереди у нас ватафакты.
3: Так вон же она сидит. А, перепутал.
2: Так, поехали. К новостям интересным. Напоминаем, что иностранцев мы обсуждаем, а конкретно чем они вас удивляли, поэтому пишите ваши сообщения, еще будем час целый читать, обсуждать это все в прямом эфире. Уже много чего интересного, смешного пропустили. На наши соцсети подписывайтесь, потому что там, ох, да истории какие-то, и собак, и едим, да. И все, но не мы. Итак, поехали. 77-летний пенсионер развел мошенников.
3: Давно пора.
2: В Тольятти он сразу понял, что его обманывают. Но пенсия, это же возможно скучно. Он решил подыграть. Телефонные аферисты пытались выманить у него 2,4 миллиона рублей. Да, говорят, давай-ка, дедушка, сюда. Но вместо денег пенсионер нарезал обычные газеты, сложил их в пакет, вручил приехавшему курьеру. Вскоре самого курьера тоже задержали. Естественно, дедушка все такой: оп, вот курьер, вот он отъехал только что, ловите его, я все передал.
3: Прочекал тему, пометил газетки, чтобы было понятно, что это он передал.
2: Вот это пенсия, да, вот это старость. Устроил это себе развлечение, да, хорошо, что все обошлось, а мало ли могло быть что-то хуже.
3: Да, все, так? Через некоторое время скажешь: дед, ты нам подходишь, давай к нам в банду.
2: Возвращайся к органам, в органы, будешь работать у нас. А почему бы нет? Вот такой бы пенсионер мог спокойно читать лекции другим пенсионерам, да, например?
3: Да,
2: как не попасть на мошенников? Какие-то триггерные слова. Там, если вы хотите сыграть с ними в игру, что делать?
3: Слушай, но дед уникальный. Во-первых, он, ну, друзьям поможет, как не попасться к мошенникам, да. А молодым расскажет, как получить 2,4 миллиона.
2: Или срок.
3: Да, потому что они все могут.
1: Вейкаперы
0: на Рикарде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, среди всех изученных приматов люди спят меньше всего. В среднем около 7 часов в сутки.
2: А? Изученных кого?
1: Приматов.
2: Приматы? Куда нас примотали?
1: Мы спим меньше всех.
2: Грусть.
1: Печаль, тоска. В романе Вернера фон Брауна «Проект Марс. Техническая история», так он звучал, и написан был аж в 1949 году, рассказывается, как в ходе колонизации землянам Марса было обнаружено, что на планете уже есть высокоразвитая цивилизация, а лидера марсианского правительства звали Илон.
2: Ого!
1: Да мы...
2: Слушайте, мы давно уже знаем, что на Марсе все есть. Там и женщина с тремя грудями, и вот этот, как его...
1: Это тот фильм, да? С Шварценеггером.
2: Да, вспомнить все. Вот этот отросток у человека, который... Я ждал тебя!
1: Да, главное, чтобы вентиляция там работала.
2: Конечно. Ну, нет, ну мы же знаем, там нужно просто приложить руку, и там запустится процесс запуска кислорода.
1: Ну, в общем, интересный фактик, да? 49-го года книга. В общем, забавно.
2: Это пророчество. Илон, давай уже быстрее.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Вот что известно. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но, я знаю, мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя, потому что микроранка во рту, микроранка
2: да?
1: будет где-то в организме вдоль там кишечника и так далее, яд сразу попадает в кровоток, и все. И уже вместо одного человека, которому сложно помочь, да. появляются два человека, которым сложно помочь.
2: Если ранок во рту нет, тогда сплевывайте.
1: Вообще нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую, кого угодно, чтобы быстрее доставить пострадавшего.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта. Все, кто эту ползучую тварь могут успокоить. Всех.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Утро в семье Драйвовых.
10: Пора вставать в школу.
11: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
12: Набор уже открыт.
13: Погнали!
14: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
15: Без возрастных ограничений.
16: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
17: За ними стоят серьезные люди.
16: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
18: Опять кого-то спасать.
16: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Обсуждаем, чем же вас удивляли иностранцы, когда вы с ними встречались. Наталья пишет, ездила учиться английский язык на Мальту, в квартире со мной жила девушка из Китая. Перед тем, как куда-то уйти из дома, она складывала ноутбук, планшет, телефон, другую свою технику в тумбу на кухне, обматывала ее цепью и вешала огромный такой амбарный замок.
1: Ну, так. Ну, такой менталитет, может быть, у них там пропадает все.
0: Да, кстати, я вот наблюдал некоторые истории, короткие видосы, да, в социальных сетях, и ходят иностранцы, причем не один из, и у нас по стране гуляют где-то и видят, там ноутбук где-то на террасе находится, хозяина нет. И они удивляются, говорят, посмотрите, последний Mac лежит, и никому это не надо. И не первый раз, и не первый иностранец, который подобное замечает, говорит, телефон, iPhone последний лежит, и лежит себе спокойно заряжается.
1: Оглядывается и думает, успеет ли он убежать или нет.
0: Не знаю, и они так относятся скептически. Говорят, у нас бы уже где-то это бы давно
1: было. Знаешь, люблю смотреть ролики, где камера стоит на, как сказать, возле двери место, да, вот это крыльцо. Угу. И там посылка, и кто-то мимо проезжает, хватает эту посылку.
0: Краска,
1: она,
0: да?
1: Она по дороге взрывается.
0: Ну, о, да, обожаю. Видимо, распространено там это. А, поехали дальше, граф Чесночников. Рассказывала бабушка, говорит, еще в детстве. Дело было в Норильске, на рынке. Два нерусских спорили между собой. Один другому в запаре и говорит, слышь, ты не русский, нет, ты не русский. Я зацензировал это сообщение, там вообще деревянное изделие изначально, точнее, заготовка под деревянное изделие только. Вот как звучало на самом деле эта история. Привет, рекорд, Георгий рассказывает. Работал в Судане. Местные мужики гораздо больше радовались, когда у них рождались девочки. Возможно, одной из причин этого являлось то, что когда местные девушки выходят замуж, зачастую молодые остаются жить с родителями жены. Соответственно, будут заботиться о них в старости. А вот пацаны женятся и сваливают из дома. Вот какая история, интересная.
1: Потому что лишний рот уезжает. Пусть сам себя кормит.
0: Ленуська скинула голосовое сообщение, поэтому давайте-ка мы его послушаем прямо сейчас.
2: Еще удивило, находясь в британском Челтнеме, что очень много мужчин едут на работу в деловых костюмах на велосипеде. Ну, наверное, не этот факт меня больше всего удивил, а тот факт, что они заправляют брюки в носки, и это выглядит весьма-весьма смешно.
0: Если это во время езды на велосипеде, то это понятно для чего.
1: Для чего? Для моды?
0: Для того, чтобы брюки в цепь не засосало. Да. Ну, конечно же, у нас тоже так деды делают.
1: У некоторых британцев я видел специальные такие, как сказать, жгутики, так, которые прижимают брючину, чтобы она не попадала.
0: Угу. Поехали дальше. Работали китайцы на заводе. Самое главное, после еды обязательно у них был сончас. Спали они где попало вообще? В ковшах трактора. На улице, на земле, на высоте спали тоже. А в общежитии, где они жили, через дорогу была пивнушка. Так там постоянно были кассы очень хорошие. Благодаря этим работникам.
1: Я думаю, знаешь, у нас на заводе работали китайцы. Мы производим тележки для супермаркета. Оставили их на минуту. Айфоны стоят, делают.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Посол России в Токио Николай Ноздрев предупредил, что отказ Японии от безъядерного статуса может привести к контрмерам со стороны других стран. По его словам, такой шаг нарушит обязательства Токио по договору о нераспространении ядерного оружия и приведет к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что люди потенциально могут продлить жизнь до 150 лет. По его словам, ученые пока не доказали существование таких возможностей, однако продолжают исследовать этот вопрос. Среди факторов, влияющих на продолжительность жизни, он назвал генетику, вредные привычки и качество медицины, а также развитие технологий выращивания искусственных органов. В Аргентине IT-предприниматели строят убежище на случай ядерной войны, климатической катастрофы или экономического коллапса. Проект реализуют на ранчо у подножия Анд, которое бизнесмены считают одним из безопасных мест в случае глобального конфликта. На территории уже появились сборные дома, геодезические купола и взлетно-посадочная полоса. Проект оценивается почти в 10 миллионов долларов. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашан, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, Си2К и Гвоздь. 31 октября. Москва. Вики и стадиум. Пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Yeah.

0: Мы продолжаем обсуждать, чем же вас удивляли иностранцы, хотел сказать удавляли. Так, Андрей Кош, 73. В далекой молодости мы компанией собирались в одном сквере, куда часто приходили группы туристов. А так как мы были бедными студентами, мы решили по приколу стрельнуть у немцев на пенное смузи. По итогу, одна из наших девушек, которая знала их язык, разговорилась с одним из этих немцев. Он дал ей денег и пригласил в гости к себе в Германию. Обещав оплатить ей и перелет, и проживание, они обменялись контактами. Но, увы, продолжение истории я уже не знаю. Хорошо было бы теперь она пишет мне письма на немецком. Зовет в гости к себе. Говорит,
1: смотря что она ему сказала.
0: Андрей Кош, приезжай.
1: Вы нам должны. Отдавай.
0: Поехали дальше. Ленуська рассказывает, на языковом сайте общалась с иностранцами для практики английского, конечно же. И вот чем они меня удивили. 9 из 10 иностранцев просто для воплощения своих извращений вроде там сидят. Вроде беседа складывается хорошо, а потом внезапно «Send me your boobs».
1: Она такая, еще раз, пожалуйста, повтори, как правильно строится глагол.
0: «Send me your boobs».
1: А, все, хорошо, записала. Так, сейчас. You go to the... Как будет вот это неприличное слово?
0: Но горячее фото не доходило до адресата, потому что он был сразу в блоке, да? Ах, коварные, коварные бупсолюбы.
1: А представляешь, реально зарегистрироваться на таких сайтах, ну, где ты знаешь, что тебя будет требовать.
0: Да, да, да.
1: Но нужно подтянуть язык разный. И просто с ними реально общаешься, выясняешь там, типа... В следующий раз в кофточке чуть пооткрытие, чтобы это lesson two.
0: Да. Егор голосовой прислал.
2: Доброе утро, вейкаперы. Касаемо темы китайцев,

0: раньше, когда еще был маленьким, были популярны компьютерные клубы. Так вот, китайцы как у нас делали? Они брали ночь игры в компьютерном клубе, а стоила на тот момент рублей 100-150, по-моему, за ночь. Дешевле, чем гостиница. И поиграют чуть-чуть, и потом прям на столе спят. Ну, сидя в кресле, на столе спят. Ну, потом стали китайцев выгонять охранники, когда фишку эту узнали.
1: Находчивые они все-таки, да?
2: Да, могли бы построить себе свой компьютерный клуб. Это ж китайцы.
1: Компьютер собрать. Анду пишет, жил в Швейцарии, там нет шведского стола и шведской семьи. Как так, а?
2: Ну, ты просто не там, там есть шведская стенка, надо поискать.
1: Шведская стенка, сейчас воспоминания разблокировал мне из детства. Да. Поехали дальше. Вот Владимир пишет, я вообще, говорит, не видел иностранцев вживую никогда. Покажите Владимиру иностранцев.
2: Пожалуйста.
1: Аника когда-то работала с делегацией англичан-переводчиком, сопровождала их по нашему городу, показала достопримечательности и помимо рабочих моментов, в общем, много времени с ними проводила. Я, конечно, знала, что у них специфический юмор, но слушать его постоянно была просто каторга. Но при этом мне приходилось им улыбаться в ответ и делать вид, что «Вау, как смешно! Хоп, хохочешься!» Я вообще... Они были довольны. Позитивные ребята, сами по себе почти всегда улыбались, даже когда мы о погоде говорили или я им о наших... шахтах и терриконах рассказывала. Не знаю даже, что их так веселило всегда. Может, слово терриконы?
2: Может быть, они тоже, ну, в неком смущении были такие, просто улыбаемся, так будет проще.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
6: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
7: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
8: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
9: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паузбербанк. ОСЗ «КМСитистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще совсем немного почитаем ваших сообщений, чем вас удивляли иностранцы, и подведем итоги нашей голосовалки. Кстати, она каждое утро выходит, поэтому вы оставляйте свой голос, он очень важен. Скоро сентябрь, да, как я подсуетился. Евгений пишет: было дело, что я иностранцев удивлял. Поднимался на перевал в Красной Поляне, нашел кусты с черникой. Стою, наяриваю с довольной мордой. И тут иностранцы спрашивают, что это за ягода. Сказал, что волчья. Типа она ядовитая, но только русские ей не травятся. А вот дальше был куст волчьей ягоды. Сказал, что это черника. И приятного аппетита.
1: Они у него говорят, ему такие: что это за ягода? Он говорит: черника. Они говорят: нельзя так говорить. Правильно говорить. Афроамериканика.
0: Сказали, что вкусная черника, в общем, поскольку все живы были, все нормально, видел их еще в течение дня потом, рассказывает Евгений, так что не переживай.
1: А вот на следующий день?
0: Russian prank.
1: Russian prank.
0: Да, потом записывали видосы, наверное. Так, поехали дальше. Так, Дивила в Китае, а конкретно в Пекине. В центре очень много молодежи ходят в традиционных нарядах своих. Причем одеваются не для того, чтобы у туристов деньги клянчить за фотографии с них, как в Питере, например, Петр и Екатерина, да? А чисто для себя. А еще удивило, как там девушки красятся. Слой штукатурки, видно линии по скуле, замазываются так, что кожи не видно вообще. Познакомишься с такой в надежде, что она без макияжа, такая же красивая, а там под гримом дракона Шрека. Вот, говорит, опасно, Александр. Говорит,
1: на солнце она может облезть.
0: Будьте внимательны. Облезть до какого момента?
1: Не знаю. До пяток. Может, она так красится.
0: Настолько это возможно. Поехали дальше. Отдыхал в Болгарии. Граф нам пишет: не удивлялся сам, но очень удивлял иностранцев, пока не перегнул палку. Рассказывал про такси в оленьих упряжках, про гостиницу в Чуме и так далее. Они слушали, сказали сказки эти про Норильск, развесив уши. Если бы не рассказ про традицию пить водку с медведями в бане, они бы и поверили вообще, что норильчане оленеводы, они горняки, металлурги и механизаторы.
1: Так, подожди, в Болгарии?
0: Болгарии.
1: А был в Думстранге? Как там Виктор Крамп? Они все еще играют в квиддич?
0: Стас, другая реальность просто.
1: Нет.
0: Мультивселенная у него.
1: Это существует, я учился в Хогвартсе.
0: Иностранец нам пишет: я иностранец, привет из Финляндии. Всегда удивляю русских людей своим знанием русского языка. Молодец, это сложно было выучить. Красавчик.
1: Подожди, это никнейм иностранец?
0: Нет, никнейм очень сложный. Я не стал называть. 52 собака CI.
1: Я уже думал, у него написано: иностранец. Привет, я иностранец. Удивляю всех. Вот такой вот я.
0: В общем, чем вас удивляли иностранцы? Подводим итоги голосования. На первом месте у нас-то стереотипами о нас. 36% проголосовали за этот вариант. Ну да, действительно. Это все потому, что тут приколисты ездят и рассказывают, что мы там с медведями водку пьем и так далее. А мы вообще против алкоголя.
1: Не против медведей.
0: Никак нет. На втором месте своей едой удивляли. О, да, это бывает же. Смотришь, что едят, конечно, странно.
1: Да.
0: Ну, не настолько.
1: Особенно
0: забери обратно чуть-чуть.
1: Не-не-не, пусть будет.
0: Ну, немного забери.
1: Мы про Индию говорили. Там бы еще добавить.
0: Добавь. На третьем месте обычаями своими вот такие топ-3.
2: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Почти правда, Никита и Стас, 10.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе любовный гороскоп не пропускайте, он сегодня выйдет у нас только в эфире онлайн. Наш СММщик Даниил в Омск уехал, да, укатил он. Красавчик, конечно, завидую я ему чуть-чуть. По-доброму.
2: Он там контент ищет какой-то.
1: Омичевский.
2: Набраться омской силы.
1: Минералки привезет нам омской один.
2: Какой?
1: Это ты еще не в курсе, это вкусно. В общем, да, слушайте гороскопы, ватафакты ловите тоже. Мы пока к новостям. Самый пожилой президент в мире пропал. Такая история.
2: Он не пропал, это по-другому называется. Оставьте человека в покое.
1: 93 года ему, это президент Камеруна, Поль Бия его зовут.
2: Так, Поль.
1: Уже 2 месяца находится за пределами страны. Что произошло? Он 7 июня уехал в Европу, как заявлялось, с коротким частным визитом.
2: С коротким.
1: Однако с тех пор не вернулся в Камерун и публично не появлялся. Последний раз, вроде говорят, как видели его в Амстердаме.
2: На улице красных фонарей?
1: Не знаю.
2: Так он, в принципе, с Камеруна вышел такой, водопровод.
1: В общем,
2: что, еда не бегает от меня?
1: Весь Камерун думает, где Поль? Где Поль? Где искать Поля? Кто теперь вместо Поля?
2: А там поле не паханное.
1: А будет ли целое, а не Поль в этот раз?
2: Я думаю, что он отправит смс-ку, говорит, ой, правьте без меня.
1: Но вообще интересно, да, вот так пропасть, а ты самый узнаваемый человек в стране.
2: Он такой, у меня международное совещание здесь. Здесь есть азиаты, вот немножко другие люди. А вас как зовут? И все, сидит, радуется там, налаживает контакты, чувак.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, про какой-то спорт, наверное.
2: Про все вместе взятые. Итак, поехали. Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. До этого он считался слишком жестоким и малопригодным для присутствия возможной публики.
1: Просто так морды били?
2: Ну, как бы считался как подпольное развлечение. А потом это вот все спортом своей федерации, все остальное.
1: Спорт.
2: В 20 веке бокс стал самым популярным видом спорта в кинематографе.
1: Ну, логично.
2: Да, вот то, что ты, наверное, уже все знали, в древнегреческие атлеты, олимпийцы соревновались абсолютно обнаженными. Вот все олимпийцы, да, вот они голенькими бегали, все делали. Не сейчас, это вот в древней Греции, да. Гимнастика, по сути, происходит от греческого слова гимос, что означает голый, обнаженный. Таких атлетов пытались один раз одеть, но у них ничего не получилось, поэтому на трибуны не допускали женщин.
1: Ладно, я понимаю, я бы поучаствовал во всех видах спорта, кроме борьбы.
2: Ну, да, да, все бы там поучаствовали, кроме борьбы. Метание копья еще непонятно, да, что там метнешь. Первой продукцией семьи Дасслер, это основатели компании Adidas и Puma, Адольф Дасслер и Рудольф Дасслер, вот, были спальные тапочки.
1: О, это первые вообще?
2: Да, они сначала делали спальные тапочки, потом такие, хоп-хоп, давай делать кроссовочки, и все нормально.
1: И спальные тапочки неудобно, давай, еще для чего, для бега нужны.
2: Кроссовочки. Итак, в футбольном матче испанской второй лиги, год не указан, между Сан-Исидро и Олимпико Каранте. Вот так вот пусть будет.
1: Может,
2: ну, да, потом поправите меня, если это неправильно. За несколько минут до конца игры игроки двух команд собрались вокруг судьи, чтобы обсудить с ним неправильные его решения. Начали кричать и наседать на него. Что сделал судья в этот момент?
1: Что?
2: Он показал красную карточку всем 22 игрокам.
1: Ого.
2: В обе команды просто на-на-на-на-на-на, как нить так вот расшвырял их.
1: Видимо, сюрикены, да?
2: Да, у него их не было. Я думаю, что он взял просто колоду карт и всем черви пораздавал с бубнами.
1: Ходите,
2: и все.
1: Ходите вы первые.
2: И всех выгнал, правильно? Так,
1: молодец.
0: Рекорд. Реклама.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом».
5: О, мама мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
6: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
10: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
11: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
12: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
14: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 августа для вас.
2: Так, что у нас там с гороскопом?
1: Овны начинают, давай.
2: Овны, сегодня вам неожиданно придется признаться в любви вашему любимому человеку.
1: Тельцы, от сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний.
2: Близнецы, сегодня кто-то будет нуждаться в вашей заботе.
1: Раки, в этот день вам не стоит торопиться с принятием какого бы то ни было решения.
2: Львы женского пола сегодня могут встретить старых друзей или подруг детства.
1: Девы, в этот день вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах вашего партнера.
2: Весы, сегодня ваши возможности и желания совпадут.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент.
2: Стрельцы, в этот день постарайтесь удивить вашего любимого человека чем-то необычным.
1: Козероги, если сегодня у вас все валится из рук, ищите утешение в том, что вас любят.
2: Водолеи, постарайтесь проявить в отношении вашего любимого человека побольше нежности и любви.
1: Рыбы, в этот день на вас нападет приступ ностальгии, который обернется довольно неприятными ощущениями для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути ко вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльса и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Реально горячая. Появилась инициатива, за которую я обеими руками за.
2: Так.
1: Школьникам хотят выдавать права на авто вместе с аттестатом. Очень круто. Учиться вождению предлагают уже с 9 класса. Ну, это вообще замечательно. В общественной палате предложили добавить школьный курс автодела с полноценным обучением вождению. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать водительские права в одно и то же время с аттестатом. Это очень круто. Ты же не все знаешь про мое прошлое. У нас в Салехарде, когда я учился, у нас было такое предприятие, как МУК, оно называлось. Не помню, как расшифровывается, в общем. Но ты мог ходить туда на дополнительные какие-то курсы.
2: Да, я знаю такое.
1: Да, и при этом всем там была как раз-таки вот теория автодела.
2: У нас УПК называлось.
1: Вот, и мы год ходили, обучались правилам дорожного движения. Мы ходили там один раз, а то и два раза в неделю. После этого всего была практика еще на автомобилях.
2: Да.
1: Потом мы сдавали экзамен, и каждый выходил, тот, кто ходил год на вот это учреждение, каждый выходил с правами потом. То есть мы даже сдавали в 17. Если ты сдал в 17, как только тебе 18 исполняется, ты идешь и получаешь, просто фотографируешься на права.
2: Это прекрасно.
1: Это очень круто. Это было у нас все бесплатно, замечательно.
2: Да, это прекрасно, но не в современных реалиях.
1: Почему?
2: Мы очень часто жалуемся на зумеров, на их эмоциональное состояние. Уже новое поколение тоже. То есть я предлагаю, чтобы не просто выдавали права, а была более тщательная проверка на их состоятельность.
1: Нет, вот в этом-то и суть. Да? Вот любая автошкола сейчас, ну как, ну будем честны, ну шалтай-болтай права-то выдают.
2: Да.
1: Ты сам сидишь, учишь билеты и просто тыкаешь, не зная правил. О, картинка похожая, сидят, тыкают. А мы действительно изучали все это. У меня штрафов вообще со всего рекорда по минимуму.
2: Да потому что тебя не догонял никто.
1: Нет.
2: О чем ты говоришь? Ты тачку скинул. Штрафов нет.
1: За превышение последний раз, я тебе серьезно говорю, месяца три назад.
2: Нас сейчас слушают такие, что? Так это вот неуловимый Никитос.
1: В общем, я считаю, это вообще крутая история. Я очень рад за школьников.
2: Нет, школьникам я не доверяю. Я считаю, что...
1: Даже... Да они 18.
2: Давай так, если школьник сдал на права, он, да, имеет право 18 лет пройти повторное, облегченное, как сказать, не освидетельство, что это...
1: А зачем?
2: Подтвердить.
1: А зачем?
2: Да потому что, ну, лично мое мнение, да, я не говорю про всех школьников. Я уверен, что так и всех нужно проверять. Что сейчас выдаются права, действительно, абы как. Я считаю, что в школе будет тоже какая-то упрощенная система, и я не знаю, кому мы выдаем права.
1: Мне кажется, наоборот.
2: Современные школьники на велосипедах ездить не умеют
1: нормально.
2: Смотри,
1: здесь же как раз и

0: история в том, что ты в любом случае будешь сдавать ГИБДД.
1: Да.
0: То есть априори. То есть ты не обойдешь ГИБДД.
1: И это понятно.
0: Вот. И эти же школьники точно так же в свои 17 лет будут сдавать уже с хорошей базой с 9 класса правил дорожного движения и на БМВ будут включать даже поворотники, если они у них будут.
1: Я не переживаю за их навыки вождения.
0: Так.
1: Я переживаю за их состояние и поведение за рулем. Вот что меня
0: триггерит. Да, все нормально, я им доверяю. Все водители собрались, школьники. Я за вас. Будем кататься.
1: Знаешь, я сколько повидал таких на каршерингах?
0: Это
1: который боком едет такой. Да, все нормально. Как
0: это потому, что вот этой инициативы не было. Поэтому
1: права. А права у них есть, они их сдавали.
0: Это надо проверять.
1: Ну, давайте будем... На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро». Природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Так, значит, Стас, давай, три совета, как быстрее провести понедельник от тебя. Вот сразу, слету, накидывай. Самые безумные. Нам не нужны вот это сидеть, выждать, чтобы тебя не заметили. Давай креативный.
1: Значит, короче, берешь свежий стейк.
0: Так.
1: И идешь мимо овчарни. Как минимум побегаешь, запыхаешься.
0: Меня покусала собака потом будет, да?
1: Вот. Нет, главное, чтобы не покусала. В этом весь прикол. Что еще? Тоже такой противозаконный. Идешь на речку, если есть.
0: На речку.
1: Воруешь сап.
0: Так.
1: И плывешь на нем.
0: Река пусть тебе несет течение, да, свое. Да. Замечательно.
1: Но она должна тебя так нести, чтобы тебя другие не догнали.
0: Так. И третий вариант.
1: И третье. Лежишь на солнышке, ловишь контролируемый солнечный удар. Не знаю, это невозможно же, конечно.
0: Подставляешь голову, да? У меня солнечный удар всегда ассоциируется, как из «Ну погоди», вот этот кулак летит в голову волку. Вот у меня такая история. Я думаю, ты так ловишь, ищешь этот кулак.
1: Не, давайте так, никаких солнечных ударов, это вредно. Давайте, вот, смотрите, берете микрозайм.
0: Микрозайм для босса.
1: И идете на аттракционы. Вы весь понедельник убьете, еще раз говорю. Но как только понедельник закончится, у вас будет такой головняк, как вернуть эти бабки. И вы никогда больше так делать не будете. Проведете понедельник с пользой.
0: Ну, вообще, инициатива, конечно,
1: наказуемая.
0: Такие и наказуемые, и интересные, в принципе. Есть над чем подумать, над креативным.
1: Да, и знаете что? Есть подумать и не делать так, как я сказал.
0: Возможно. Вы всяко придумаете что-то более доброе.
1: Я надеюсь. Посоветуйте мне, потому что...
0: Хотя бы без собак.
1: У меня весь день впереди.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро понедельника. Мы услышимся с вами завтра. С вами были вейкаперы Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в этот понедельник. Пока!
2: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь задержусь с вами с вейкаперов на ближайшие 3 часа. Так это точно, чтобы первую танцевальную вам поставить. И вы, конечно же, в понедельник с помощью нас заряжались. Радио Рекорд в эфире. Напоминаю, вещаем с СПБ 11.00 ровно. А теперь к интересному. Помните то самое видео с камином, которое на Ютубе так вирусится, особенно в рождественские и новогодние праздники. Все его включаем, сидим, фотографируемся, наслаждаемся общением и так далее. Так вот, выкатили, в общем, заработок по этому видео того человека, который его выложил впервые. Он заработал за все это время с 2016 года по 2025 апрель месяц. Ну вот год приблизительно, да, 1 248 000 долларов. Вот такой заработок. Один видос, да, пока блогеры пытаются пробиваться, и эксперты, и псевдоэксперты со своим материалом. Парень просто 10 часов снимал свой камин, а потом залил этот видос на всеобщее обозрение. Теперь этот видос в хорошем качестве, там, Full HD, радует нас всех, и это приносит ему денежку. Вот идея. Идея может быть простой, но очень прибыльной, что нам демонстрирует эта история. Круто? Круто, по-моему. Если вы что-то подобное еще знаете, поделитесь со мной этими фактами в чате мобильного приложения Рекорда. Я чисто для себя, чтобы знать об этом и рассказать как-нибудь в утреннем шоу. А теперь к трекам. В этом часе Cardfish, Wet Girl. Afrojack, Align. Fisher, What a Life.

0: Рекорд. Реклама. Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
1: Утро в семье Драйвовых.
2: Пора вставать в школу.
3: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
4: Набор уже открыт.
5: Погнали!
6: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
7: Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил акция, что экономическая ситуация в Иране ухудшается из-за морской блокады США. По его словам, Вашингтон продолжает наблюдать за Тегераном и частично ведет переговоры, рассчитывая в итоге достичь договоренностей. Мошенники похищают деньги под предлогом доплат за страховку и логистику, сообщили в МВД. Злоумышленники регистрируют аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, имитируя магазины с популярными товарами по заниженным ценам. После получения предоплаты они выдвигают требования о доплате за страховку, таможню или логистику. Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто. Россиянка впервые в карьере дошла до четвертого круга турнира серии женской теннисной ассоциации, но уступила американке Кори Гауф со счетом 3-6, 1-6. Матч продолжался 1 час и 14 минут. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
4: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
5: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
6: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, и все еще, конечно же, с вами, и советую вам лениться, даже не то чтобы советую, а призываю, и россиянам советую чаще лениться. По словам психологов, они это придумали, только так ваш организм может полноценно восстановиться. Рекомендуется лежать, смотреть в потолок, окно, стену, бесцельно просто ходить или заниматься чем-то необязательным, вообще какое-то время в сутках. Главное делать это без скроллинга ленты вообще, чтобы не брать телефон в руки никаким образом, чтобы лишний раз не нагружать мозг. Когда вы смотрите вот эти все свои видосы, мемасики и так далее, мозг нагружается, он заставляет испытывать какие-то эмоции, а здесь нет ничего. Тишина, пустота, наедине с собой. Вот что нужно сделать. Обязательно в понедельник всем двойная порция полениться. Прописываем от рекорда. Ну классно же, ну умеют же, ну хорошо, психологи, ну спасибо, ну руки жмем. Ну круто же, сколько вы ленитесь. Обычно напишите в чат мобильного приложения рекорда. Адекватно, честно. Я чисто для себя никому не расскажу. А пока трек в этом часе. Тони Дарк Айс, Your Body.

Brothers, trust me. Класс в этом часе. Weekend Game, Record Remake.

0: главное танцевальное. Новый трек на рекорде.
1: Sunny Fodera, T.O.D. and Poppy

0: Рекорд. Реклама.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
5: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
6: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд реклама.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на campageta.t2.ru.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: О, мама мия!
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
4: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
5: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду РАДИО. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня, новинки, свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Новый трек на рекорд.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
2: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть Фианит Ломбард.
3: Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Секс начало много рабочей недели с понедельником, а у меня, по ощущениям, почему-то до сих пор пятница. О чем это говорит, что уикенд хорошо прошел или что? Или я еще немножко не в рабочей струе? Так, ладно, гоним от себя нерабочие мысли. Новости есть из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Конечно, про любовь, вы же все ею интересуетесь. Большинство мужчин чувствуют себя одиноко, без отношений. Кстати, для меня это откровение. Итак, 30% сильнее всего накрывает парней, когда хочется куда-то сходить, а не с кем, компании нет. 24% страдают, чувствуют себя одиноко. После работы пришел, вот диван тебя ждет максимум, там, ну, может быть, четвероногий друг, и все, жены, девушки нет, никого нет. Я вот честно всегда была уверена, что мужчины такие охотники, самодостаточные, ничего им там, никакие вторые половины не нужны. Оказывается, нужны, потому что опрос в ЦИОМ, ну, никак не обманешь. А еще я знаю, что на многих из вас, и девочек, и парней давят наши родители, интересуются, ну, что когда замуж, когда женишься, когда дети, когда внуки. Друзья, если так, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд, рассказывайте, давят ли на вас вот с этими вопросами, довольно личными и деликатными, если да, то что вы отвечаете? Может быть, есть какой-то универсальный ответ, почему до сих пор я не замужем или не женат? Пишите, обязательно почитаю, буду мотать на ус тоже непременно. В этом часе новинка у нас от Дали Ян Хендриксон и Ибица Циркалока.

именно Gearbox и Graceland. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away в эфире.

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
5: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе внутри НАТО за всю историю Альянса. По словам Юрия Пилипсона, об этом, в частности, свидетельствует обсуждение возможного выхода Словении из организации. Он также отметил, что ситуацию усугубляют противоречия между наиболее влиятельными странами НАТО. Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом за первые полугодия этого года снизился на 18% до 1,6 миллиона человек. Эксперты связали падение с растущим влиянием ковров и сокращением транзитного потока через Москву. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Спортсмены набрали 1442 балла и выступили только в венгерской паре. Бронзу взяли представители Великобритании. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
3: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Новый трек на рекорде.
1: Dali and Jan Henriksen, Ibiza Circo Loco.

Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Помимо того, что сегодня у нас понедельник, надо же знать еще, чем этот день знаменит, да? Оказывается, что сегодня Всемирный день Льва. Очень хочется поздравить своих коллег, тех, кто лев по гороскопу, но нужные мне сегодня в офис не явились, конечно же, да? Помимо того, что у нас день харизматичных личностей. Знаете, я задумалась, вот говорят, вот, если у тебя есть харизма, там это, там то, за тобой потянутся. А что такое харизматичная личность? Вот, друзья, для вас это что? Это чем таким невероятным нужно обладать? Вот какие характеристики вы можете дать харизме? Мне вот кажется, что ты харизматичный, если тебя невозможно скопировать, наверное, так. А что для вас? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все, я вас загрузила, давайте, все, действуйте. Афроджек в этом часе. Align. Еще услышим Кайго, Take Me Back. И непременно Winter Culture Lost. А еще Эйфи, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас Sony Fodera. Think About Us и все это. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 202-44-30.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения нового ядерного соглашения, сообщает Wall Street Journal. В Белом доме считают, что разрушение ключевых ядерных объектов и угрозы новых могут сдержать Тегеран от восстановления программы. На позицию администрации также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США. И ассистент в Австралии отменил чужую бронь в спортзале, чтобы поднять своего пользователя в очереди. Он обнаружил уязвимость в системе бронирования и удалил первого человека из листа ожидания, подняв клиента с 4 на 3 место. Позже восстановить отмененную бронь система уже не смогла. Большинство россиян считают, что добиться успеха нужно до 35 лет. Каждый третий называет идеальным возрастом 25-30 лет, еще 27% 31-35. И только 13% уверены, что возраст вообще не имеет значения. При этом половина опрошенных уже считают себя успешными, 34% скорее довольны своими достижениями, а 17% полностью уверены в своем успехе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но незнакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: О, мама мия.
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане Мука. Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана Мука. Ашарская, 36А.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, ну, конечно же, про молодежь. Молодежь стала психологически слабее старшего поколения. Вот молодое поколение больше не считает ментальные проблемы табуированной темой и сразу обращаются за помощью к специалистам. В то время как старшее поколение, особенно парни, особенно мужчины, продолжают замалчивать тревогу и стресс, из-за чего их проблемы остаются скрытыми и нерешенными. Знаете, не удивлена ничуть. Друзья, вы-то как себя чувствуете? Следите за своим здоровьем психологическим, либо продолжаете думать, что все депрессии, они от смартфонов, от безделья, пойди двор подмети и так далее. Как считаете? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». В этом чате у нас новинка «Cardfish That Girl». Также слышим «Fisher» и «What a Life». Обязательно Кевин Харрис «Satisfy». Непременно диджей Гоя Мичико.

0: с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом. Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
6: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Record Dance Radio.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
1: Record Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран сейчас не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, но поддерживает связь через посредников. По его словам, несколько стран пытаются создать условия для возобновления переговоров, однако Иран готов к ним только после прекращения нарушения договоренностей со стороны США и компенсации нанесенного ущерба. Бизнес предложил ввести налоговые льготы для малых и средних компаний, которые внедряют российские решения на основе искусственного интеллекта. Предполагается, что компании смогут уменьшать налог на прибыль или по упрощенной системе на сумму затрат на ИИ. Базово до 200 тысяч рублей в год. А при росте производительности до 500 000. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом режиссера. Картина обошла прежнего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», заработавшего 1 миллиард долларов. «Одиссея» также установила личные рекорды по сборам для Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весна. Шашлыки. Эх, но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, я надеюсь, что никто не забыл о том, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу принесет гостей в мир скандинавских. Я еще хочу там оказаться, вот честное слово. Была на питерской пиратке, хочу еще. Викинги, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе силы хаоса, тьмы, льда, огня. Все это вместе будет. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Крот, Сей2Кей, Гвоздь и много-то еще. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция, Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru и 18+. В этом часе Тони Дарк, Айс, Йо Бари.

еще Alesso Destiny. Уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все это.

0: Dance.
1: Лето
2: на рекорде.
3: Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственными? В смысле зарплат?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрень 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
2: Агат, покупай выгодно.
3: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
4: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
5: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
9: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
10: За ними стоят серьезные люди.
9: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
11: Опять кого-то спасать.
9: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
12: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
13: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал добиться безоговорочной капитуляции Киева вместо перемирия с Украиной. Депутат также предложил отвергнуть инициативы Турции о моратории на боевые действия, заявив, что временное прекращение огня даст ВСУ возможность восстановить силы. Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие сайт Центробанка России, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что на их имя якобы оформили кредиты, после чего предлагают взять новые займы для защиты денег. На самом деле полученные средства переводятся мошенникам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
10: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
11: За ним стоят серьезные люди.
10: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
12: Опять кого-то спасать.
10: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3 16+.
13: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
14: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
15: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
16: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: фестиваль Галлы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Дэн.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость в мире животных. Медведь-модник был замечен на Камчатке. В соцсетях завирусилось видео, на котором косолапый, обожаю это слово, кстати, такое приятное, милое, косолапый, утащил толстовку одного из туристов на маршруте. Видосики разлетелись уже по всему интернету. Знаете что, вопрос у меня возник в связи с этим. Друзья, у вас есть вообще самая-самая любимая вещь, шмотка в гардеробе, с которой вы, ну, просто не хотите вылазить? Носим мы и в снег, и в зной, из года в год, и, может быть, кто-то что-то со школы носит, типа меня. Бывает у вас такое? Если да, то пишите об этом. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Там есть чат специализированный. Буду читать обязательно. Вот, а что касается меня, ну вот из последнего, это, ну серьезно, это мерч, это футболка фестиваля «Трансмиссия». Я и сейчас в ней сижу, и, как говорит диджей Фил, когда видит на мне эту вещь, он мне говорит следующее: «Кристина, ну вот настолько, да? Вообще носить, что ли, нечего или что? А мне нравится. Но эта футболка, она универсальная. ХБшечка, ну и так далее». Могу долго говорить на эту тему, друзья. Пишите, чтобы я почитала. Алла и Дженнифер Лопес в этом часе. Everything's fine. Боб Синклер тоже впереди. I can't wait. А еще Бибер Экс и New Religion. Кроме того, слышим Ave, Meet Me in the Dark. Уже сейчас Sony Fodera, Think About Us, и все это. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НН. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграем 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро». Природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Тысяча автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
7: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
8: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Для осужденных по уголовным статьям, находящихся за границей, ведут ограничения, включая заморозку счетов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким гражданам также ограничат получение государственных и муниципальных услуг онлайн, регистрацию в качестве ИП и самозанятых, использование электронной подписи, заключение сделок по доверенности и ряд других действий. Российские туристы во Вьетнаме столкнулись с массовыми проверками на наркотики. В Дананге полиция в рамках крупной операции останавливает прохожих, проверяет дома, пансионаты и гостиницы и требует сдавать анализы в присутствии правоохранителей. По данным СМИ, за сутки тестирования прошли около 1300 человек. 87 из них дали положительный результат. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с использованием государственной символики. Кроме того, Российская федерация признана единственной организацией, представляющей Россию в Международной федерации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comfageta.t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но незнакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую,
2: шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-50-263.
9: Аквапарк «Океанис» пригласил.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 11-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: О, мама мия!
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
5: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
8: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
9: За ними стоят серьезные люди.
8: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
10: Опять кого-то спасать.
8: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вот как обычно у меня перед выходом в эфир что-то происходит. На сей раз было немножко озорно, потому что Андрей Хрусталев уже явился, это первое. Второе, он сейчас занимался аналитикой творчества Егора Летова. Представляете, откуда не ждали, как говорится. Ну ладно, все, я не отвлекаюсь, к новостям. Школьников призвали обучать езде на электросамокатах и моноколесах. Ранее общественной палате продолжали обучать девятиклассников вождению. В Госдуме поддержали эту инициативу, но добавили, что детей было бы полезнее научить кататься на самокатах и моноколесах. А мне кажется, сейчас только ленивый не умеет кататься на самокатах. Ну, я вот ленивый, я не умею кататься на электросамокатах, я их боюсь, просто вот страшно, страшно. Друзья, кстати, рассказывайте, со скольки лет водите машину, было бы тоже любопытно. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вам расскажу о музыке, у нас в этом часе новинка от Дали и Ян Хендриксон, называется «Ибица» от Циркалока.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-6-0.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
10: За ними стоят серьезные люди.
9: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
11: Опять кого-то спасать.
9: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18:00 на ТВ3. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути ко вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльса и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Вот что, мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
6: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы.

0: Полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Утро в семье Драйвовых.
3: Пора вставать в школу.
4: Так он давно уже собран. В школу «Скорости Академия» дети разбудят сами.
5: Набор уже открыт.
6: Погнали!
7: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
1: Без возрастных ограничений.
8: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
9: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
13: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
14: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем обсуждать разные странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Если человек пытается вам что-либо продать, не думайте, будто он всегда такой вежливый. Сказал когда-то кто-то очень умный, но это значит, что и наоборот это тоже работает. И если мы тут иногда грубы, нетактичны или даже откровенно отморожены, это означает только одно. Мы вам ничего не хотим продать. Как обычно, в течение часа нашей программы

0: В России предложили заменить железные дороги дирижаблями. Идею для труднодоступных регионов Сибири озвучил глава исполкома Ассоциации «Сибирское соглашение». По его мнению, десяток другой дирижаблей может оказаться выгоднее строительства новых дорог и железнодорожных веток. Например, проблему отсутствия железной дороги в Тыве до Транссиба, по его словам, могли бы решить около 20 дирижаблей.
1: Дирижабли над Тывой? Это хорошо, но это выглядит как тяжелый приход. Ты так вот, представьте, проснулся в Тыве с тяжелого будуна, взглянул на небо, а там дирижабли. И снова от ужаса в запой на год.
2: Ну, раз испугался, два испугался, потом попривыкнул.
1: Нет, знаете, конечно.
2: Ко всему привыкать. Да, вот да. Самокаты первые электро появились. Помните, как все психовали, паниковали? А сейчас как-то нормально.
1: Ну, они хотя бы не в небе. Нет, идея, конечно, хорошая в целом. Это, как бы сказать, это может решить проблему отсутствия железных дорог. Но это также дирижабли еще чем хорошо. Потому что они могли бы также решить проблему с бензином. Да, ведь он же дирижабль, он же на газе, на гелии вроде, да, если, ну, как бы, много гелия, можно даже как сделать вместо МПЗ ГПЗ, то есть гелиеперерабатывающий завод. А если еще на дирижабле этим гелием надышаться и говорить, знаете, таким голосом над Тывой, типа, так, там, то Тыву можно вообще с ума свести.
2: Да нормально, говори, там, никто тебя не услышит, что там, кто-то там щебечет в воздухе.
1: А если резко, почему нет? Не, ну, нет, идея этого, очень хорошая идея. Конечно, есть вопросы. Ну, и самый главный вопрос, над Тывой это еще куда не шло, да, это хорошо, даже классно. А вот над Москвой дирижабли сейчас не очень. Знаете, как-то вот есть вопросики, потому что могут сбить, перепутать дирижабль с дрона жаблом. То есть тоже с беспилотника, ведь пилота же нет на дирижабле.
2: Ну как, а кто его ведет-то?
1: А кто его ведет?
2: Ну ведет группа пилотов, кстати. Ну,
1: кстати, вот никто, не, привет, там же нет, там кто там, пилота как такового нет.
2: Ну как, ну как, кто?
1: Вроде там дирижаблот есть, да, или кто управляет?
2: А пилоты управляют пилотаблями, да? По вашей логике.
1: Я не знаю, кто, по любой логике, кто управляет? Там есть какой-то человек, который что?
2: Рулит,
1: держит,
2: да.
1: За что?
2: За все, там штурвал у них, руль. Ну, слушайте, ну человечество же отказалось, как если я правильно помню, отказалось от массовой идеи пользования дирижаблями после того, как дирижабль один самый очень взорвался серьезно. Там граф Цеппелин, да, такой был, немецкий, в Америке взорвался. То есть там куча народу полегло, там, и люди сказали, не, ну его нафиг эти дирижабли.
1: Ну, один, понимаете? Ну и чего страшного, да? А зато модно. Правильно, потому что пора заменить железные дороги. И, кстати, и действительно, ведь очень модный и очень прогрессивный вид транспорта. Он еще, по-моему, когда там, в 18 веке, да, изобретен? Точно не раньше. Или, в смысле, не позже. И, конечно, и вообще это... Вот, понимаете, любая идея хороша не самой идеей, а тенденцией. Что можно из этого дальше сделать? Смотрите, железные дороги можно заменить дирижаблями. Корабли можно заменить плотами. Беспилотники можно заменить голубями. И будем жить в современной стране. Сверху дирижабли, на земле собачьи упряжки, на воде плоты, например, и Юрий Лоза на плоской
2: земле. Плоская, если он пригодится, да? Где вы можете представить его? А не то, что просто там поет.
1: Да, и в конце концов, а, кстати, не обязательно даже плоты, знаете, вот есть, как, знаете, такие были, помните, назывались лодки-долбенки.
2: Ну, из цельного куска дерева.
1: Да, нет, в хорошем смысле долбенки, я про это и говорю, только в хорошем. А вот где можно использовать лодки-долбенки?
2: Да их постоянно вот можно использовать где угодно. Главное, ну, как бы напрячься и выдолбить. Потому что это... И, смотрите, действительно, тенденция. Нас к чему-то готовят. Была буквально вот пару дней назад новость, что воздушные шары запускают. Тоже, хотя там вот над Сибирью где-то, да? На Дальнем Востоке, там, на Алтае, по-моему, да? Да. Тут над Тувой запускают дирижабли.
1: А я скажу,
2: что-то будет!
1: Нет, готовят, ну, все понятно, нас готовят к небу. Дирижабль, воздушный шар, да, и
2: воздушные
1: туда.
2: Змеи.
1: Да. Воздушные змеи! Вот, кстати, а? Вот предложение. А воздушные змеи над чем? Смотрите, дирижабли над Тывой, над Сибирью воздушные шары, а воздушные змеи над кем?
2: Везде. Вот Лоза пела плоте, а кто-то же, по-моему, пел еще воздушным змеем.
1: Конечно, кто-то не пел, конечно. Воздушный змей! Вот я сейчас
2: пою. Леонтьев?
1: Да не важно. Воздушные змеи мы еще не используем до конца. Мы действительно забыли про этот ресурс. А ведь с помощью одного воздушного змея можно...
2: Каких дел наворочить, если вы в правильном месте допустить его.
1: Да, не вот это все. Но вопрос. Ребята, вопрос действительно актуальный. Пора уже подумать, хватит этих железных дорог, пора придумать что-то новое и модное, например, дирижабли. Но дело даже не в этом, а дело в том, вот дирижабли, типа, нужно их вместо железных дорог. Но ведь так или иначе, мы все ездим. Человек – существо ездящее. Оно не ходящее, не любит человек ходить. И мы все любим передвигаться, так или иначе. Самолеты, дирижабли, поезда.
2: Плоты.
1: Плоты.
2: Ходули.
1: Просто автомобили, автобусы. Какой твой любимый вид транспорта? Самый клевый. И почему? Ну и, конечно, самый проблемный и отвратительный. Да, я любой акцент. Самый мерзкий, отвратительный вид транспорта, который нужно заменить на дирижабли. Скажем, автобус. Да?
2: Это трагический случай с лодкой-плоскодонкой. Ну, такой, ну, знаете, не трагический, драматический.
1: А что такое плоскодонка?
2: Ну, с плоским дном она.
1: Прям совсем с плоским?
2: С плоским, да, представляете? Офигеть, да.
1: Вы поняли? Обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь Нацуки Хикару вайб-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. После ухода из индустрии 18+, девушка потеряла все свои соцсети. Но новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня. Теперь Хикару совмещает программирование, личный бренд и свой привычный образ.
2: Я не понял, как это она совмещает программирование и свой образ. Программирует голая, что ли? Программирует и одновременно мастурбирует на камеру.
3: Но
2: как совместить это?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Возможно, она в костюме там осьминога, единорога, там, карася какого-нибудь там. То есть у них же в Японии такие, знаете, такие затейники.
2: Я, кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра
3: научно-познавательного
2: кино. Да, я вижу. Я вижу по лицу, что и уши у вас большие, рассказывают много.
3: Да, конечно. Я прислушиваюсь к авторитетам.
2: А она программирует... это ведь... Она же порноактриса. А на программирование... я не верю, что это совсем никак не сказывается на программирование. Ну, оно ведь тоже, наверное, после этого немножко порнографическое. Знаете, такой носит элементы порнухи. Может быть, кот, да, немного кожаный, например. Какой-то... Ну, как-то же это не может же...
3: Нет, конечно, прошлое никак всегда влияет на нас.
2: Профессиональная деформация какая-то есть. После ухода из индустрии, да, девушка потеряла все свои соцсети.
3: А почему?
2: Почему? Потому что нафига она нужна, если не это? Ну, дальше нам потрясающе.
3: Даже мама отписалась от нее, хотели
2: сказать. Конечно, зачем она нужна? Конечно, мама привыкла ее видеть голенькой с этим в руках. Но новая страница собрала 5 миллионов подписчиков все за 3 дня. Это, в общем-то, понятно. Просто... Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Главное, что она голенькая была. Какая разница, что она делает? Хоть программирование, хоть медитирование. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочисты, то ее страница бы после этого все равно собрала миллион. Если бы она трубу чистила быстро одной рукой. Туда-сюда. Знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная, то такой трубочист собрал бы... Ну, не знаю, точно не меньше, чем порно.
3: Ну, готовый сценарий. Японцы как бы на это...
2: Это готов, да, дарю!
3: А третью руку она вайб-кодит.
2: А в этих фильмах у них 3 руки, да?
3: Сколько угодно может быть. Щупальца могут быть.
2: Вот какое программирование сейчас нужно, особенно японской публике. Не программирование, а порнограммирование. Есть такой жанр?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Шоу.
1: В Ивановской области 30-летний мужчина лишился пениса после неудачного обрезания и отсудил у частной клиники 30 миллионов рублей. После плановой операции у пациента начались тяжелые осложнения. Однако врач вовремя не отреагировал, развился некроз, и мужчине пришлось полностью ампутировать половой член. Позже выяснилось, что во время анестезии использовали препарат, который применять было нельзя. Клиника 3 года отрицала вину, но в итоге суд присудил пострадавшему 30 миллионов рублей компенсации. За утерянный половой орган.
2: За утерянный? Они что, считают, что он его потерял? То есть, типа, надо быть внимательнее. Лучше следить за своим пенисом. А может, кстати, ведь действительно, ведь может быть, пенис нужен на веревочку, знаете, как варежки привязывать. Плохо еще следим за нашими.
3: Возможно, пенисами. Это была стратегия защиты клиники, которая 3 года как бы отрицала свою вину. То есть, может, они так и говорили. В течение 3 лет, как бы. Что? Нет, потерял. Нет,
2: вы его сами. Нет, дорогие мои, пенис не утерянный. Пенис утраченный. Вот как
3: трагически
2: это называется.
3: Трагически утраченный.
2: Угнанный пенис. Не растраченный, а украденный. И вообще, знаете, пора уже, по крайней мере, после этой истории уже новые какие-то юридические термины вводить. Какой у тебя статус пениса? Потерянный, украденный или просто маленький?
3: Все сложно.
2: Не кондиция.
3: Да, все сложно. В поиске, в активном поиске.
2: Это да, потому что после этой ситуации мы уже, знаете, мы хотим, россияне, быть юридически грамотными. Что делать в ситуации, когда тебе говорят, что у тебя пенис потерян, а ты знаешь, что тебя его украли? Значит, и что в Ивановской области 30-летний мужчина лишился пениса после неудачного обрезания? А, кстати, а как вот это называется ситуация? Это типа неудачно обрезал? Типа, да, вот неудачно обрезали, хватили лишку, да?
3: Или как? Ну да.
2: Или ну, просто как?
3: Ну как-то вот да. Нет, тут нужно понимать, хирург ни в чем не виноват. Да, он обрезал удачно. Анестезиолог виноват, который вколол ему не ту анестезию.
2: Ну, это да.
3: У хирурга все тип-топ.
2: Ну и чувак этот тоже, знаете, типа, сегодня не мой день. Встал не с той шишки, скажем. Но, послушайте, я не ослышался. Что там в Ивановской области? Этот чувак из Ивановской области. Объясните мне, а зачем человеку в Ивановской области обрезание? Ну, я еще понимаю, когда там обрезание нужно чуваку в еврейском автономном округе. Там, по крайней мере, три или четыре еврея живут, там, ну, максимум. Все остальные давно переехали не в еврейский автономный округ, то есть в Израиль. Но в Ивановской области... Иваново — это же вообще город невест. Или, может быть, он перепутал, может, не обрезание, а отрезание хотел сделать.
3: Это город невесты Иванова.
2: Ивановская... Чтобы как у невесты.
3: А Ивановская область, это, может быть, столица российское обрезание. Может, там главный центр находится, медицинское обрезание.
2: Обрезалово.
3: Откуда вы знаете? И туда туризм медицинский обязательный.
2: Может быть, это в Ивановской области город Малое Обрезалово. Может быть, это, конечно, я не знаю. Нет, ну, конечно, в любом случае, то, что он отсудил у клиники, у частной клиники, 30 миллионов рублей, это как раз говорит, да, это как раз говорит о том, что обрезался он не зря. То есть, еврей, наш человек.
3: А вот тут странно.
2: Потому что человек может даже за свой пенис получить 30 миллионов. 30 лямов. Слушайте, он хотя бы 30 лямов-то стоит? Или на самом деле так, знаете, тянет на пару косарей максимум. Сколько?
3: Тут такая странный такой казус, понимаете? Смотри, тут дело даже не в качестве пениса, не в его как бы тактико-технических характеристиках, а в возрасте человека. Вот и в стоимости 30 миллионов. Потому что, смотрите, если бы мне в 30 лет отчекрыжили мой джунжурик, как некоторые слушатели его называют.
2: А вот ваши слушатели как-то называют?
3: Да, мои фанаты.
2: О, Кремов. Ваши или джунжурика?
3: Опять кремовский джунжурик, а?
2: Так,
3: вот. Это мне как-то показалось бы мало. Понимаете, в наши уже преклонные годы 30 миллионов, ну нормально.
2: Может...
3: Но в 30 лет только нет. Начинаются приключения пениса, как бы.
2: Может быть, у него в 30 лет уже все приключения. Может, у него в 30 лет он уже на пенсии, как у вас, в 70. Так что нет. Тут вопрос просто, насколько он тянет. Ну, а тут же, видите, о чем эта новость на самом деле? Эта новость на самом деле о том, что... Вот представляете, насколько предприимчивый человек, что он может заработать даже на своем пенисе. И знаете, что я боюсь? Я боюсь, как бы вот наши люди сейчас не бросились массово обрезать неудачный пенис в надежде получить 30 лямов. А то, знаете, у нас люди сейчас за лишние там 10 тысяч готовы там палец себе отрезать. Тут конкурс был недавно в Ставрополе, по-моему, да? Местная какая-то компания по продаже сантехники устроила конкурс. Значит, участники там на скорость заставляли участников пить что-то там из унитаза за 100 тысяч. Что думаете, за 30 лямов они себе пенис не отрежут? Да на скорость еще, быстро, раз. Особенно, если ты его покупал за муку. Я имею в виду, ну, брал там 10 сантиметров. Ну, а, конечно, вообще новость жуткая, потому что, ну, вот так вот и делай обрезание. То есть ты пришел, значит, обрезать, А те по ошибке отрезали. Зашел с пенисом, а ушел с 30 миллионами. Без всяких проблем.
3: Значит, нужно делать это все в государственных клиниках, под присмотром государства, через госуслуги, а не всяким частным там шарахаться клиникам. Государство же нас не облежет нас.
2: Я люблю государство, чтобы доверять ему. Это нехорошо. Нет, это пенис в госуслуги.
3: Ну да.
2: Ну, хотя.
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-Хруст Шоу.
1: Против хейтеров Колобка возбудили уголовное дело. Силовики уже ищут пользователей, которые угрожали расправой создателям фильма в комментариях и личных сообщениях. Им грозит до 5 лет колонии. Ранее режиссер Антон Маслов рассказывал, что около 2 недель получают угрозы и проклятия, а неизвестные также пишут его жене и другим членам семьи.
2: Ё-моё, и это все из-за Колобка? Вы знаете, я вам скажу, Колобок уже не тот. Из-за Колобка угрожают родным? Я не понимаю, он что, настолько жуткий? Что там за Колобок такой? Колобок с Колобахой?
3: Я не знаю, пока не смотрел. Пока
2: нет,
3: не знаю.
2: Я пока? Я уже не собираюсь. У Колобка там что-то кроме Колобка еще есть? Как он вообще выглядит? Как что?
3: Нет, ну как выглядит, я все знаю. Уже были.
2: Он хоть с одной головой?
3: С одной головой.
2: А рот?
3: Мало того,
2: один?
3: Он одна голова.
2: А, ну вроде обычный такой среднестатистический Колобок. Угрозы и проклятия. И даже проклятие. Он что там, задел чьи-то чувства? А может быть, видимо, ну, то есть я не очень понимаю, что произошло, но, знаете, это похоже, что кто-то обиделся, увидев в Колобке, может, себя. И, наверное, надо авторам было просто сделать какой-то, знаете, обычный дисклеймер. Типа, все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Да, и что там, типа, Колобок, это просто собирательный образ. Может быть, знаете, знаете, кто обиделся? Может, бабушки пишут, ну, угрозы.
3: И дедушки.
2: Ну, и дедушки, потому что,
3: от них же он сбежал.
2: Конечно, от машины, потому что Колобок похож на мошенника, да, как известно, от бабушки, от дедушки ушел. Но авторам надо было написать, что там, Колобок, да, ушел от бабушки, но без 30 миллионов, которые она выкинула ему из окна, чтобы он переместил их на безопасный счет.
3: А еще, чтобы не возбуждать какую-то особую ненависть, там, на дневных, то есть в детских сеансах, блюрить Колобка в фильме. Знаешь, как сигареты у нас.
2: Чтобы ненависть к кому?
3: Вот, чтобы он как не расшатывает, чтобы, знаете, ситуацию.
2: Нет, ну, понимаете, если заблюрить Колобка, да? То что останется?
3: Какие-то другие там люди, есть какие-то другие персонажи? Лиса, волк, баба, дед.
2: А называется Колобок?
3: А вот, да, кстати, может, название заблюрить?
2: Да, вот это другое дело. И, ну, послушайте, угрозы пишут из-за фильма «Колобок». Слушайте, вот я просто думаю, я с ностальгией вспоминаю наши времена. Потому что в наше время Колобки были совсем другие. Никто, знаете, из-за Колобков никому не угрожал. Ни из-за Колобка, там, ни из-за кота в сапогах. Даже, знаете, ни из-за петушка золотого гребешка. Ну, так иногда на петушка золотого гребешка определяли, конечно. Но никто особо не угрожал.
3: Ни из-за белки, которая вот ядра чистые изумруд.
2: Да, конечно, там были в наше время вопросики там, к 7 гномикам, да? Там за Белоснежку можно было ответить. Или вот у там, Носова, да, Незнайка в Солнечном городе. Помнишь, там был такой персонаж Сиропчик? Угу. Да, за Сиропчик могли притянуть, если он слишком сладенький, например. Но Колобок!
3: Да, как это мутная история.
2: Мутная совершенно.
3: И, кстати, смотрите, как бы лицо амбассадор Колобка – это Гарик Харламов. Да, как бы, ну, как бы, все знают давно, что он озвучивает. В принципе, с него он как бы там срисован, мимика его там, да, вот как бы... А вот угрожают режиссеру. Как вот Харламов проскочил по грани? Почему вот снимники?
2: Может, его не узнали в Колобке?
3: Да он
2: перевоплотился. Знаете, перевоплощение такое. А может быть, думают, что его туда обманом втянули. Околобочили этого
3: насильно,
2: Харламова.
3: Да?
2: Насильно, конечно. Но объясните мне, черт побери, что они там наснимали? Ну, ведь тут я же... Дело-то точно, ну, не только, как минимум, в этом Чеке-пауке, который этим шедевром задвинули, да, там, типа, ну, хейтеры, да, так сказать. Но, видимо, само кино такое, что кому-то хочется даже после него проклинать. Может, там Колобок такой, что, да, что аж просится на грех. Не знаю, им, может быть, слушайте, ребята, может быть, надо было снять Колобок в другом жанре? Ну, не порно, конечно, да, с Колобком, потому что порно с Колобком особо не снимет, как бы, у него же этого нет. Иначе бы ему трудно было катиться.
3: А зачем,
2: да,
3: ему это? Там, знаете, Данил, да. Чем ты это сказал? Чем ты это сказал?
2: Окей, ладно, ладно.
3: Где у тебя?
2: Не, ну тоже вот так. А кто будет? Чиполлино вторым? Кто? Не, а вот ужасы с Колобком, там, типа, техасская резня Колобка бабкиной бензопилой. Вот это да. Или знаете что? Или вот я сейчас дам совет авторам фильма. И даже вот прямо сейчас, чтобы не было проблем, просто переименовать. И если проблемы были с Человеком-пауком, просто надо фильм назвать. Не Колобок, а Колобок-паук.
3: Человек-колобок.
2: А кто человек?
3: А кто Колобок, кто человек.
0: Реклама.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 4 миллиона, может быть, миллиарды одиноких людей, которые сейчас ждут вашего сообщения. Но вы пишете, конечно, не им. Вы пишете совершенно впустую сюда нам. И это очень здорово для нас, потому что мы за счет ваших сообщений, собственно, и проводим наше рабочее время. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости», и что там?
1: Но тут у нас была новость о том, что предложили заменить недостающие железные дороги в тех местах, где их нехватка, на дирижабли. До этого у нас была новость о том, что разрешили пассажирские перевозки воздушными шарами. Что-то происходит, как бы, да? И мы спросили тебя, вот какие вот твои самые любимые транспортные средства, их плюсы, как бы, ну и какие самые нелюбимые, и их минусы. И, возможно, тебе чего-то не хватает в этой линейке. Тех же дирижаблей, тех же, как бы, собачьих упряжек, тех же шаров воздушных. И, знаете, с восторгом наши слушатели, такие они прогрессивные, молодые, такие... Встретили эту новость про дирижабли. Вот, например, поезда — это действительно зло. Надо их как-то отменять. С поезда всегда выходишь с похмелья. Ничего не хочется. Зачем ехал куда-то — непонятно. Лучше дирижабли.
0: Но, чувак, с такой тенденцией в дирижабли ты сопьешься полностью. Потому что тут ведь какая штука. Да, конечно, поезда, разумеется, ну, провоцируют.
1: А реально, если ехать больше 4 часов, выходишь, башка трещит.
0: Откуда угодно. А из дирижабля можно прям сразу в отрезвитель. Или просто на лечение, или подшиваться. Нет, а тут какой-то другой транспорт нужен, очень быстрый. Вот какой самый быстрый транспорт, чтобы не успеть?
1: Мысль. Ну, у него хоба, я в Москве.
0: Это, может быть, не в его случае, потому что, может, мысль медленная. Ну, в этом смысле, фантазия.
1: Фантазия, да. А вот еще, видят такие плюсы дирижаблей. Дирижабли-топчик. В них можно поставить экран и показывать пассажирам легкую эротику. Будет весело.
0: А в поезде нельзя?
1: В поезде? Нет, нельзя. А в автобусе? У нас правила пользования железными дорогами. Нельзя поставить экран и показывать легкую
0: эротику. А правил пользования дирижаблями еще нет. И можно вот этой дыркой воспользоваться. Да, можно воспользоваться вот этой юридической пока неопределенностью. А вы представляете, а ведь можно не только же... Ведь, понимаете, в дирижабле, учитывая, что если он только что появится, вот прямо сейчас, можно вообще делать все, что угодно. Можно и смотреть, да, на экранчике. Можно... А кто тебе запретит на дирижабле? Ты вообще вот это делаешь. Раз, два, три, четыре. Ты наверху вообще, да?
1: Ну, а там, да, как бы, это еще юридически никак это
0: никак.
1: Не урегулировано.
0: Плюс вот эти, знаете, помню, есть такое выражение, не помню, кто его сказал, да, такие прекрасные поэтические строчки. Нету большей красоты, чем пописать с высоты. Разве это не про дирижабль?
1: Вот, кстати, по этому поводу. Потому что, действительно, самолеты, бездушные эти машины, лишили нас этой возможности. Там,
0: поезда тоже какая-то высота,
1: раньше,
0: да?
1: Раньше там была дырка, как бы, на шпалах. Сейчас уже все это ушло.
0: Дырки уже нет?
1: Нет. А вот пишут. Я полечу на дирижабле, только если там туалет выглядит, как дырка за борт. Вот по старинке, как наши деды. Вот,
0: потому что мы привыкли, да, конечно. Нет, конечно, разумеется, так-то мы не полетим. Но только единственное, дырка была... Важно, чтобы она размерами была меньше тебя. Иначе вместе с пописить уйдешь и ты.
1: Ну, там как-то продумать.
0: Продумай дырку,
1: да. Можешь так закреплять, как бы, ремнями безопасности над этой дыркой, над этой пропастью. А вот есть как бы такие критики вот возможного одержабления нашей страны. Добрый вечер. Ниву с карбюратором ни один дирижабль не заменит. Можно ехать по дороге, можно без дороги, поперек или вдоль поля, через кусты и камыши, песчаные дюны.
0: Нива без карбюратора. Ну да, я согласен. Нива без карбюратора — это как дирижабль без баллона.
1: Плохо ездит.
0: Да, ну так, да. Нива без дирижабля — это как поезд без вареных яичек в вагоне. То есть это вообще нереально просто. Но, с другой стороны, Нива без дирижабля — это разве...
1: Нива без карбюратора.
0: В смысле, без карбюратора. А этот не...
1: А можешь замутить дирижабль Нива?
0: Нива-дирижабль — это действительно... Вот это тема. То есть проходимый, высокопроходимый.
1: Да.
0: Да. Чтобы пройти везде, через...
1: Да. А,
0: через что? Через облака, через дома.
1: С прогрессивным карбюратором и дыркой к туалетам. Как, собственно, такой Нива.
0: Так, дайте я... Что тут? Здравствуйте, товарищи. Вот это отличная тема. Отменить моноколесо, самокаты курьеров на их электровелосипедах. Эти демонические изобретения заменить на бег с препятствиями пересеченной местности. А, не понял. Заменить моноколеса курьеров, отменить и заменить их.
1: Ну вот, заменить их всех дирижаблями. Ну, почему нет, да?
0: Ну, кстати, я бы проголосовал всеми своими семью руками за то, чтобы курьеры были не на электровелосипедах, которые... Я жив только благодаря случайности, потому что они ездят по тротуарам со скоростью 40.
1: Капец вообще, конечно.
0: Да, а представьте, если они все пересядут на дирижабли, и курьеры, и таксисты. И кого еще можно пересадить?
1: На всех пересадить, чтобы с голубями в отношении выясняли.
0: Голубей, на голубей на дирижабли. Всех. Не, ну, кстати... Это, кстати, кайфово. Курьеры на дирижаблях – это действительно тема. Это единственное, что один вопрос, конечно, вот вопрос туалета. Потому что курьер все-таки, ну, хотя бы остановился на земле, а так, если вот он...
1: А думаете, они останавливаются на земле? Да нет, они не останавливаются
0: нет,
1: на земле.
0: Нет, а где они
1: так
0: делают?
1: Прямо так, да.
0: Я просто не такой курьер.
1: А вот не знаю. По поводу любимого вида транспорта. У меня есть история про самодельный алкоплот. Мы его строили из поваренных деревьев и пустых полторах от выпитого пива где-то месяц. Собрали, готовы были плыть, но его кто-то угнал.
0: И что? Мораль, что
1: вот
0: плод это...
1: Вот любимая, алкоплод, любимый способ
0: движения. Алкоплод? Алкоплод. Тут важно понимать, алкоплод это тот плод, который работает на алкоголе? Или это тот плод, который обычный плод, но те, кто на плоту,
1: да,
0: работают на нем?
1: И плывешь, ты...
0: Там. В какой момент он начинает
1: работать? С самого начала.
0: Еще на берегу.
1: Так и задуман, да.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: Россиянки пострадали после интимного душа во Вьетнаме. По словам туристок, после бесплатного медосмотра в Нячанге врач показывает пациенткам табличку «Вы больны», после чего предлагает платные процедуры. Одна из них – очищение интимной зоны по цене около 2000 рублей. Процедуру проводят пульверизатором с некой коричневой жидкостью без лишних объяснений о фактическом составе препарата. После такого лечения у одной из туристок появились жжение и сухость, которые не прошли даже спустя несколько дней.
2: Слушайте, а скажите мне, а что это вот за экстремалки-отморозки, которые рискнули принимать интимный душ во Вьетнаме? Знаете, мне кажется, что даже Ленин не рискнул бы принять интимный душ там. Хотя это и соцстрана. Да даже сам Хо Ши Мин, глава коммунистической партии Вьетнама, не решился бы. Ну,

0: интимного душа.
1: Есть много видов разного интимного душа. Вот как, например, у нас в туалете на рекорде есть интимный душ. Но там другой, там пулеризатор.
0: Вот, пулеризатор.
1: Потому что, как раньше, знаете, парикмахеры одеколончиком там, освежится. Человек побрил лысину.
0: Так это разве душ?
1: И табличка, вы больны? Почему табличка?
0: Значит, после бесплатного медосмотра врач показывает пациентам табличку «Вы больны», да, и после чего предложил им платные процедуры. Тут я не совсем понял, а какой врач? То есть они пришли к врачу, да, ну там, к венерологу, да, или кому, не знаю, просто. А он им табличку «Вы больны». Слушайте, да я бы после такого врача бежал бы, чтобы пятки сверкали. А если бы он еще с этой табличкой за мной погнался, я бы, знаете, с интимным душем было бы не догнать. Только если бы он меня этой табличкой по балде еще и связал, только тогда бы я позволил себя. А не интимный душ. Слушайте, что это было? То есть, значит, они пришли на медосмотр к какому-то вьетнамскому врачу. Он им, значит, табличку «Вы больны», и типа «Вы больны, пройдемте со мной в интимный душ, что ли?»
1: Да, возможно, во Вьетнаме врач тот, у кого есть табличка. И что мне подсказывает, что таблички «Вы здоровы» у него нет?
0: Ну, может быть,
1: почему
0: она есть.
1: Табличка?
0: Нет, вообще, что? Что еще? Нет, может быть, табличка есть, но это для, знаете, для своих. И у них, значит, после душа какое-то жжение. А что они хотели? Хорошо, что вообще живыми ушли. Он мог бы еще этой табличкой хогловушек, чтобы совсем были нездоровы. И табличку туда же, да. Вместо душа.
1: Кстати, все понятно, как бы все логично по поводу жжения, сухости. Все же знают, что во Вьетнаме, как бы, есть, существует такое лекарство, как звездочка, бальзам. И все сходится. После него и жжение, вот как бы попшикало, ну, немножко растворенной звездочкой.
0: Ну, это... А зачем тогда душ? Можно просто было, не знаю, смазать палец. Или даже не палец, а вот, например, вот что-то еще и раз.
1: Это очень жестоко.
0: Нет, как бы, тут, тут, видимо, почему жестоко? Звездочки. Нет, смотрите, подставляйте, вот я уже смазал. Звездочкой. Знаете, мне кажется, что душ, это что-то вот такое, интимный душ во Вьетнаме. Знаете, не исключено, что этот душ разработан во время войны с американцами. Да?
1: В ответ на напалм.
0: Да, да, именно, как оружие, но не газовое, а интимное. Душ. И, может быть, не одна сотня американцев полегло от интимного душа. Все чесалось у них до 80-х. Потому что появились же одни сухости, которые не прошли. Чем они им там в пиписку прыснули? Мне даже страшно представить. Может быть, это... Может быть, они неправильно по-русски написали, да, табличку. Может быть, а это был не интимный душ, а противный. Не душ, может быть.
1: А чем не брызнет туда, будет жжение, понимаете?
0: Куда?
1: Ну, куда? Какое дело, понимаете, нежное.
0: Какое-то...
1: Вот.
0: Что вот?
1: Вот подтверждение моих слов.
0: Вы так можете сказать.
1: Да, всякий раз, любую чушь, как
0: да,
1: бы,
0: да, да,
1: любую.
0: Окей.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые

0: тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовнице. С его телефона девушке сообщили, что мужчина погиб и на похороны приходить не нужно. Но спустя 3 месяца она увидела покойника в сторис. Выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. Теперь любовница и супруга готовят заявление в полицию.
1: Да, теперь ему придется умереть еще сильнее. Совсем-совсем умереть. Че толку объяснить ему, я не готовить заявление, если он все равно умрет. Он неуязвим, если что, он в домике, в морге.
2: Да, и к тому же, как бы, как, за что его могут наказать? По-моему, с точки зрения закона, он ничего незаконного не совершил. Нет у нас такой статьи, что нельзя в частном порядке притворяться мертвым. Вот я сейчас лягу здесь, закрою глаза, ручки сложу, как бы, и смотрю, я мертвый, смотрите, я умер. За что меня?
1: Трудно сказать. Ну, может быть, уже есть такой закон, на закон быстро понимать, закон о мертвых.
2: Я не слышал. И Госдума в отпуске.
1: Ну, поэтому будем надеяться. Но в любом случае, теперь этому чуваку придется, конечно, сложнее. Потому что это просто, типа, он сообщение отправил. А теперь сообщением-то не обойтись. Ему, наверное, нужно еще какую-то фотку прислать будет. Где он там, например, знаете, навзничь лежит. А рядом там, например, окровавленный топор. Или стрела от лука.
2: А может, он не сообщение отправил? Может, он голос изменил себе такой? Там, Валера умер! Это его дед! Когда... Нет, на похороны не приходите, как бы не надо.
1: Ну, теперь, если голосовое, то нужно рядом еще там, ну, и чтоб он... Хотя нет, мертвые не стонут, да?
2: Ну, короче, теперь... редко стонут.
1: Да, мертвые не кусаются. Да, или как там такое? Ну, точно уже теперь что-то сложнее придется придумать. Но, значит, что там москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовницы? Слушайте, а я не понимаю, а что, в Москве умереть проще, чем заплатить за аборт? Там что, аборт уже стоит как трешка в Саратове, что ли?
2: Ну, смотрите.
1: То есть проще прикинуться жмуриком, чем заплатить.
2: Аборт стоит каких-никаких, ну, денег. Я не знаю, каких, как бы это дело плохое, там мы осуждаем. Но притвориться по телефону мертвым бесплатно. Вообще, что эти разницу?
1: Ну, хотя, сейчас, понимаете, это бывают тарифы такие. Ну, хотя да.
2: Ну, и, кстати, и вот явно, что мужик какой-то, ну, какой-то зумер. Вот реально, вот не могут они без сторис. Нужно быть, если ты притворяешься мертвым, аккуратней со сторис, как бы. Пытайся не выходить в них хотя бы полгода.
1: Ну, а вот, что, хотя... у мертвых даже у зумеров сторис нет?
2: Вот получается, что вот я так вот спалился.
1: Я думал, ну, и значит, вот с телефона этого чувака, да, типа ей сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно, но спустя 3 месяца она увидела покойников сторис, и выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. И вот это, конечно, для женщины самое страшное. Увидеть мертвого женатым. То есть лучше бы он просто зажмурился, да? Не так обидно. Потому что самое страшное для женщины – это не любовник-покойник. Это она переживет. Самое страшное – это любовник-покойник-женатик. Женатый на другой. Это, представляете, какой ужас? Мертвый? Да ладно, фиг с ним. Это самое страшное. Она, представляете, как испугалась, когда увидела, что он женатый. То есть это он меня...
2: Может, у него и жена мертвая?
1: А как бы... Как это называется, это сторис, когда все...
2: Все умерли. Как и называется.
1: Это грустная история.
2: Грустно, да.
1: Но, ладно, с этим-то что, хреном все понятно, да? А там обычный марамой синдромом покойника. Но это тетя. Вот это самый перл. Значит, а с его телефона девушке сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно. И все. И это ее устроило? А кто ей это написал, не заинтересовал? Может, его грохнули? Может, это убийца написал? Не нужно приходить на похороны. Ну, окей, тогда схожу на йогу. Как это было? Что здесь?
2: Ну, вот, может, она сразу спросила. А можно на похороны не приходить? Можно, не приходи.
1: Я вам скажу, они друг друга... Стой, мне вообще жалко, что эта пара распалась из-за аборта. Потому что оба они, конечно, жертвы аборта сами. То есть пара абсолютно идеальная была. Смотри, один притворяется мертвым, чтобы не платить за аборт, а другая тоже жертва аборта. Ей прислали сообщение, что любовник умер, на похороны не ходя, она: окей, не пойду, да, сделаю маникюр с черными траурными ногтями.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свои искусно вышитые верхние платки, мантии, окрашенные дорогим королевским пурпуром. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут практически. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу самых любимых и нелюбимых видов транспорта, то есть для твоего личного передвижения мы сегодня говорим. Вот Игорь пишет. Лифты и самые прекрасные и чертовски подлые машины. Просто лифт какой-то сатана, знаете, такой вот какой-то.
0: А подло это потому, что он тебя не везет в другой район, что ли?
1: Ну, кстати, возможно, знаете почему? Мы тут много обсуждали как бы, вопрос как бы, туалетов в общественном транспорте. Ну, там, в поездах, с появлением камер в лифтах, как бы.
0: Ну,
1: он утратил функцию общественного туалета.
0: Понимаю, лифт, да, в лифте нет туалета. Но это никому не мешает.
1: Нет, уже мешает, нет, с камерами во многом мешает.
0: Я иногда захожу в такие лифты, что я ой, лифт или туалет? Потом, потом вижу, туалет с кнопками не бывает, да?
1: Ну, нет, просто
0: как сейчас иногда такие лифты, их от туалетных кабинок-то не отличить, кроме кнопок. И то кнопки иногда
1: Знаете, подожжу. Вот отличие, которое как бы, то есть, раньше было и теперь пропало. Это привратник в лифте, в ливрее. Помните в фильмах про старину?
0: А он разве прямо в лифте? Он таких управлял. Лифт, которые открываются такие, знаете,
1: открывают,
0: как ворота.
1: Такой, да, такой.
0: Да, вот. И, вот их привратники называли?
1: Да.
0: Я думал, что называли по-русски старинным словом лифтер.
1: Нет, лифтер это, который рулит лифтами, как бы, на
0: расстоянии. Да. Я думал, что у нас тоже их так называли.
1: В дорогих домах, в дорогих отелях, такой стоял, вот почему в старых фильмах обычно чернокожий он был такой, да, такой солидный такой. А вот сейчас таких нет, как бы, да? Вот,
0: да, абсолютно. И, кстати, действительно, это очень классный человек, даже не в том смысле, что он был полезен. Он создавал вот эту атмосферу аристократизма.
1: Что ты как, хоть ты граф, не граф, писать не будешь.
0: Ну, если только на него, на привратника, да? То есть вместе с ним.
1: Ну, если слишком перепил, там, не знаю, там в лобби отеля мадам Клико шампанского, да, как бы так?
0: Да, но в любом случае привратник тебя поддержит, да, а не так просто.
1: Как бы, ну, нет, это очень серьезные чаевые.
0: Ну, может, и серьезные, так я почитаю. Ну, что там? Так, вот Пьер пишет. Привет, КХ, моноколесники прям бесят, а лыжники-красавцы. Ну, знаешь, я тебе что скажу. Когда лыжники едут на тебя в августе, я бы предпочел моноколесник.
1: Ну, красавцы, они же все
0: равно. Нет, красавцы, это, конечно, да.
1: Лыжники только красавцы берут.
0: Да, конечно. Ну, или вот, что вот Саня пишет. Я задонатил Хрусту 500 рублей. Кремов, покажите свой телефон. Не перепутал ли он? Можно секундочку?
1: Я вам задонатил?
0: Никто ничего не задонатил. Нет, может быть, он вам задонатил. Мне просто ничего не
1: пришло. Спасибо, да, такое.
0: Можно?
1: Что это вам пришло? О, Саня, нормально, Саня. Ради 500 рублей я побуду минутку Хрусталёвым.
0: Вам пришло уведомление, Саня задонатил,
1: да?
0: Или что?
1: Саня задонатил.
0: Где ты мне задонатил, чувак? Писать всякую чепуху каждый может, а ты задонать. Я по 500 рублей, знаете, я 500 рублями не гнушаюсь. Вот все, задонатьте мне прямо, куда?
1: Ну, вот, давайте, записывайте мой номер, да, я передам.
0: Кстати, действительно, куда нам донатить, если что? Я задумался.
1: Ну, просто куда-то донатить, а там разберемся.
0: Да.
1: А сейчас такие играешь, нынче лучше никуда не донатить.
0: Давайте. Да, наоборот, лучше, да. Просто приносите.
1: Да, на личмандерам. Троллейбусы вообще нужно запретить навсегда. Эти ихние рога меня пугают сильно.
0: Рога? Да. Пугают? Но действительно есть такие мужики, которые обожглись на рогах. Был такой у него случай. Прихожу домой.
1: Лось забодал.
0: Ну или хуже. Пришел домой, а там жена с...
1: Знаете, тут еще появились такие твари-мутанты, электробасы. Они иногда поднимают рога, иногда опускают. Он так притворяется не троллейбусом, да? Там хопа, пинг! И рога выскакивают.
0: Это
1: реально. А он уже подобрался близко к тебе, да.
0: Не, это нехорошо. Да и троллейбусы, ну, слушайте, зачем троллейбусы? У нас мы вступаем, хоть и медленно, хоть очень инерционно, но в новую эру. В эру электровсего. Электромобиль.
1: Электробритв.
0: Да. У вас уже электробритва,
1: да? Я завел, прикиньте, да? Я шагаю впереди прогресса.
0: Электропылесос.
1: Да. Электроплита.
0: Сосет, да, все понятно. Ну, а на самом деле, у меня нет ни того, ни другого, ни третьего из электро. Этим всем не пользуюсь.
1: Электроутюг.
0: У вас электро уже?
1: Ну, такой...
0: А на электробатарее солнечный?
1: Остался такой чугунный, который нагревать, знаете, на открытой воде нужно. Ну, он красивый стоит.
0: Ну, и, кстати...
1: Электро некрасивый.
0: Нет, абсолютно нет. Но а нужен ли троллейбус, когда все электрическое? Там маски, я слышал, уже делают эти электрические дома.
1: Значит, троллейбус, он электрический?
0: Модули. Ну, конечно, он электрический. Троллейбус-то на чем он идет?
1: Ну, да.
0: На электричестве. Я говорю, зачем он нужен? Тогда все и так. Уже все будет скоро электрическое. Я, честно говоря, я бы хотел... Вот я знаю, что вот я, да и вы боитесь летать.
1: Ну да.
0: Вот если самолеты на электричестве,
1: например. Электролеты?
0: Да. Чтобы рога и...
1: Рога? Или такой просто длинный шнур за ним тянет?
0: Надо подумать. А вот мы на электричестве?
1: Ну, я...
0: Наша программа. Да,
1: вы на пару, по-моему, работаете.
0: А вот мой пар на сегодня иссяк. Что, все, смотрите, да 21. Все. Да, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы

Слушайте, в самом начале эфира Рекорд Пати вспомнил такую фразу, не знаю, почему она мне в голову пришла. Если нужно объяснять, не нужно объяснять. Короче, ребят, мы ничего никому не объясняем, просто знайте, что прямо сейчас двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, мы вместе с вами начинаем заряжаться, наполнять импровизированный танцпол и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Или если вы за городом, то, собственно говоря, в open air. Итак, 2 часа танцев, 2 часа нашего отрыва по полной программе на радио Тусе Рекорд Пати объявляется открытым. Погнали!

0: I get loose from me cruiser. Said I won't get me like bruiser. Double shot of Henny Grey Booster. Blacked out whenever we grew.
1: Record. Реклама.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк «Слоны и тигры», экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузгерва. Паузгерва. КМС-Тестрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Понятно, в правильном танцевальном направлении. Конечно же, если вы хотите еще больше музыки, еще больше саунда, еще больше отрыва, то смело забегайте в мобильное приложение «Радио Рекорд». Там у нас более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Плюс ко всему есть интернет-поток «Пати 24/7», который является неким продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати» по музыкальному формату. А также все эти потоки можно добавить в избранное, чтобы они всегда были под рукой. Все это можно сделать в мобильном приложении «Радио Рекорд», с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. И прямо сейчас предлагаю еще порядка 90 минут, около полутора часов, потанцевать здесь, на нашей радиотусе, на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд Пати». Погнали!

0: Рекорд. Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пао Сбербанк. ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, объявляю старт нашего часа, как в свою очередь Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс шоу перенесет нас, всех гостей, кто будет там, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену ВК-стадиум, в свою очередь, выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. Это будут ветераны сцены, это будут герои новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Авинокс, Сей2Кей. И, конечно же, гвоздь. Встречаемся 31 октября в Москве. ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Welcome! Все подробности на сайте radiorecord.ru/18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
5: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Угры 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: О, мамма мия!
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
4: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
5: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

Ру более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное тоже, конечно же. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через 30 минут я расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Это прям свежайшие композиции с мировых музыкальных танцевальных лейблов. Ну а прямо сейчас еще 30 минут давайте танцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой.

0: Все подробности уточняйте в отделе продаж.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество танцевального, музыкального, свежего контента. Записи шоу и подкастов «Резидент Рекорд Клаб» и другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, Вейкапер, куда ж без них, конечно. Без моих шоу «Рекорд Релиз» и «Рекорд Клаб Шоу» мы тоже не обойдемся. Все это в телеграм-канале «Плейлисты Рекорда». Также Женя Балдин, Виолетта Юшкина и еще много-много интересных персоналей и их подкастов и шоу ловите в нашей телеги. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам о свежайших треках, которые, кстати, можно обсудить у меня в телеграм-канале, называется Тим Вокс. Ну, а шоу «Рекорд Пати» сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть мне данная, я открываю рекорд-релиз, как и обещал. Сегодня в этом часе треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, мы с вами обязательно обсудим, мне в телеграм-канале Тим Вокс, ну а прямо сейчас поговорим о них в эфире. Итак, рекорд-релиз стартуем вместе с композицией от Marshmello и Vibroactive, How I Feel, релиз лейбла Joytime Collective, Red Music Group 7 августа. Marshmello в этот раз работает вместе с Vibroactive и заметно уходит в более тяжелую басовую сторону. How I Feel — это уже не привычный поп идея Marshmello, а плотный бейс-драйв, саунд с акцентом на низкие частоты и жесткую ритмику. Vibroactive здесь явно добавляет своей фирменной энергии, поэтому трек звучит значительно агрессивнее многих последних работ Marshmello. Кстати, предыдущий релиз в этом же составе вышел 7 числа, но марта и прошлого года. Прямо сейчас в рекорд-релизе Marshmello, Vibroactive, How I Feel.
0: Рекорд-релиз.

0: американского продюсера Брейдизи и коллаба у него с бразильцем On Boss, так называется Labuten, релиз лейбла Gotta Move от 7 августа этого года. Парни объединились для бейс-хаусового релиза на Gotta Move, лейбле Insomniac, между прочим. Сам же трек построен вокруг тяжелого баса и клубного грува, а название здесь не случайно. Композиция посвящена девушке, которая буквально крадет внимание в клубе. Короткая идея, жирный продакшн и очень понятная клубная структура. Прямо сейчас в рекорд-релизе Brady Z, On Boss, Labuten.
1: Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это Рекорд Релиз, друзья. Здесь у нас продолжение «Старичок Фидели Гранд» с треком «That Thing». Лейбл у нас «Reliant Records». 7 августа состоялся релиз. Фидели Гранд, в свою очередь, возвращается с треком, который он успел проверить в собственных сетах еще до официального релиза. Здесь он сознательно опирается на клубный грув и характерный электрохаус-подход без какой-либо попытки превратить композицию в прям суперхит. И сам Фиде отмечал, что играет этот трек в своих сетах до выхода, конечно. А прямо сейчас он будет играть этот трек и после этого выхода. Ну, 7 августа, если вы понимаете. Фидели Гранд, That Thing.

Продолжение рекорд-релиза, друзья. У нас релиз лейбла Tomorrowland Music от 7 августа. Это «Медуза», «Кевин Деврайс». Трек называется «Seven Days». Интересная встреча двух разных сторон современной электронной сцены. «Медуза» приносит мелодичность в вокальную структуру, а «Кевин Деврайс» — более темную техноэстетику. В итоге у нас получается гибрид хауса и мелодик техно, который одинаково органично смотрится и в каталоге Tomorrowland Music, и в больших клубных сетах. Ну и прямо сейчас ловите эту композицию в эфире, где она тоже будет максимально лаконично смотреться, точнее, слушаться. «Медуза», «Кевин Деврайс», 7 days. Record.

0: Ух, что сейчас будет? Ну, во-первых, релиз лейбла «Экстра Кредит» от 7 августа. Валентина Кан, Роми, Джангл Джем. Короче, собрались парни вокруг басового грува и характерно для Кана фестивальной энергии. Релиз, как вы понимаете, появился на «Экстра Кредит», лейбле, с которым Кан продолжает развивать более жесткую клубную сторону своего звучания. По темпу у нас здесь в оригинале 135 BPM, поэтому уже явно материал для более энергичной части сета, и прямо сейчас мы в этом убедимся. Короче, Валентина Кан, в принципе, всегда делал и удивлял свою публику, своих фанатов, и этот трек еще раз подтверждает, что удивлятор у него работает очень хорошо. Прямо сейчас Валентина Кан, Роми, Jungle Jam в рекорд-релизе.
1: Рекорд-релиз.

продолжение рекорд-релиза у нас Тини Темпа «Reggie, Heaven or Hell». Релиз стоял 7 августа для Тини Темпа. Это особенно заметный релиз. «Heaven or Hell» стал его первым новым синглом после длительного перерыва и первым шагом к альбому «The Night's Not Dead», выход которого, кстати, заявлен на октябрь этого года. Сам Тини описал эту песню как трек, с которого начинается ночь. И это довольно точное описание, потому как британский урбан-вокал здесь соединен с современным клубным продакшеном. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Тини Темпа.

Ну и под финалочку, друзья, самое горячее, наверное, на этой неделе. Hardwell W&W Turn Up The Bass. Вот тот самый EDM практически возвращается. Лейбл Revealed, 7 августа, дата выхода. Идея здесь буквально вынесена в названии. Hardwell W&W возвращается к максимально прямому фестивальному звучанию, о чем я, собственно говоря, уже и поведал вам практически в начале своего спича. 145 BPM в оригинале, мощный бас, большой мейнстейджевый дроп. Причем это не случайная студийная коллаба. Revealed отдельно отмечали, что этот ID уже звучал по всему миру, и публика ждала официальный релиз. Hardwell W&W Turn Up The Bass. Ну а я напомню, что запись сегодняшнего выпуска Рекорд Релиза, всех предыдущих эпизодов Рекорд Релиза и Рекорд Лав Шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге еще и новые эпизоды также совсем скоро появятся, поэтому послушайте сами с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями своими, чтобы они тоже заценили Рекорд Релиз. Далее про расписание. Сегодня понедельник, начало недели, а я все помню, да, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Фи.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Аргентинец Джусто Урдам Пилетто открывает сегодняшний микс треком с интересным названием «Путешественник по черным дырам. Гусары молчать». И это переносит наше постоянное движение по волнам чувств, которые несет нам музыка к научной стороне восприятия, поскольку черные дыры воспринимаются нами только через догадки и решения, основанные на законах физики нашими учеными. А мне остается лишь довериться им. А черные дыры несут в себе множество крайне интересных тайн и событий, и размышлять об их истинном предназначении нам удобно и крайне интересно. Но вернемся к музыке. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с кефиром».

сегодня свой день рождения отмечает мой друг и главный менеджер всех времен и народов Сакико Шимано, который проживает в Японии и путешествует по всему миру, помогая людям находить новые контакты и возможности. Большой профессионал своего дела и человек с большим сердцем. С днем рождения, Саки! Мой девиз «Радио от слова радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Трек под названием «Мираж» продолжает мой микс. Мы плавно движемся в пространстве современной танцевальной музыки. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Возросшая к середине микса экспрессия музыки движет нами и дает явное ощущение, что дальше будет продолжение. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

К завершению микса мы вернулись в мягкие воды спокойного звучания. Напоминаю, мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.